0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, утром слабый туман. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Минске и Витебске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: these beautiful things that are.
1: Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Многие любят проводить время за городом. Использование газовых баллонов – привычная практика. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Газ ошибок не прощает. Самостоятельная замена газового баллона запрещена. Сотрудники газоснабжающей организации доставят, установят и проведут необходимое обслуживание. Не храните баллоны с газом в отключенном состоянии. Не передавайте другим людям. Не срывайте пломбы. Нарушение этих правил может привести к взрыву и гибели людей. Доверьте свой комфорт газоснабжающей организации.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Начало новой недели встречаем вместе с пробудителями. Всем доброе утро. Это Радиус FM. 7 утра в Беларуси. Мы начинаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса тебя ждет Астролайф, твой гороскоп на этот понедельник. Потом улыбнула лучшие шутки из сети для поднятия твоего настроения в начале недели. Далее, пока ты спал, расскажем, какой путь проделала мягкая игрушка, чтобы вернуться к хозяину. Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, Влад, рассказывай, какие новости?
2: Привет, расскажу, как в Польше относятся к Зеленскому и что сейчас происходит на Ближнем Востоке.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
2: Вчера в Беларуси отметили День работников торговли. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Александр Лукашенко. Всего в сфере торговли работают 676 тысяч человек, или более 16% от занятых в экономике. Средний возраст в отрасли ниже 40,5 лет. Большинство работников, а именно 66% – женщины. Вооруженные силы Ирана перестали наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой шаг предприняли после прекращения атак на территорию Исламской Республики. Как пояснил пресс-секретарь иранской армии, в последние две ночи американцы остановили свои атаки. Отношение к Владимиру Зеленскому в Польше резко ухудшилось. Его деятельность не одобряют 3/4 поляков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного местным изданием. Так, 75% респондентов оценивают его негативно. При этом крайне негативно Зеленского оценивают почти 42% опрошенных. Минск столкнулся с настоящим нашествием чаек. Жители спальных районов жалуются на круглосуточные крики птиц и испорченные автомобили во дворах. Переход на закрытые мусорные модули и отказ от подкармливания диких птиц – единственный гуманный способ заставить чаек улететь из спальных районов обратно на природные водоемы. Умный шлем для незрячих людей создали в России. Навигатор при построении пути принимает во внимание не только архитектурные преграды, но также перемещение самого пешехода и окружающих его людей. Такой комплексный подход делает прогулки по городу более безопасными для людей с нарушением зрения. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла. В Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: Привет тебе, это Радиус ФМ, это Пробудители, 7 утра, 9 минут в Беларуси. Расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд, но для начала про наши знаки. Юль, что у тебя?
2: У меня сегодня будут неожиданности.
1: Приятно в понедельник. А я привожу все в порядок. Это был гороскоп для нас, а теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, записывайте свои идеи и планы в будущем, они могут оказаться очень полезными.
1: Тельцы, будьте готовы отстаивать свою точку зрения, подкрепляя ее вескими аргументами.
2: Близнецы, не переживайте, если события выйдут из-под контроля, иногда это даже к лучшему.
1: Раки, оставьте в планах место для неожиданностей, сегодня их может быть немало.
2: Львы, день отлично подходит для новых впечатлений и небольших экспериментов.
1: Девы, найдите время, чтобы привести в порядок свои мысли, чувства и отношения с окружающими.
2: Весы, вдохновляющая идея поможет вам добиться отличных результатов в вашей работе.
1: Скорпионы, не преувеличивайте проблемы. На самом деле все гораздо проще, чем кажется.
2: Стрельцы, прежде чем действовать, оцените обстоятельства, чтобы не сбиться с нужного вам курса.
1: Козероги, сосредоточьтесь на своих возможностях. Это придаст вам уверенности.
2: Водолеи, если получится, отложите домашние дела и посвятите этот день чему-то более приятному.
1: Ну и закончим рыбами. Сегодня у вас есть шанс исполнить небольшую, но очень важную для вас мечту.
2: Ну а через парочку минут мы, как всегда, будем поднимать себе настроение самыми классными шутками из сети в нашем Улыбнуло.
0: Пробудители на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7 утра, 17 минут в Беларуси. Пробудители на Радиус ФМ предлагают прямо сейчас немного посмеяться.
2: Вот в детстве читал эту книгу, и многое было непонятно. А вот сейчас читаешь, вот все воспринимаешь по-другому, думаешь, ну и тупень же я был, все просто, многого не понимал. Петрович, слушай, хватит уже арифметику за первый класс читать, давай работай.
1: Круто. Маленький ребенок плачет, мама жалобно, у него что-то болит. Папа с очень недоумением, что у него может болеть, у него же все новое.
0: Пробудитель. На Радиус ФМ. Реклама.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
4: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 23 минуты в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем, какой путь проделала мягкая игрушка, чтобы вернуться к хозяину.
0: Пока ты спал.
2: Работники парома заметили, что на пароме потеряна маленькая игрушка. Наверное, ее потерял какой-то ребенок. И вот добряки решили воссоединить эту игрушку с хозяином. Эта игрушка — это маленький ослик, игрушечный такой. Они назвали его Чуро. И они начали фотографировать все как бы путевые заметки по возвращению этого ослика.
1: Да, мило.
2: Да, они начали заснимать свое путешествие с ним там, на фоне чего они плыли. Они там пофоткали его на фоне различных частей этого парома. И в итоге они начали заливать это все в социальные сети. Эти сообщения попались на глаза матери этого 5-летнего мальчугана. И, в общем, она заметила этого Чуро, этого ослика, связалась с работниками парома, и они доставили мальчику его пропажу. Кстати, до этого времени мальчик называл свою игрушку просто типа, ну, ослик, а сейчас переименовал его в Чуро.
1: На самом деле, я считаю, что эта история достойна какого-то короткометражного мультика, потому что выглядит это все очень круто.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 30 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Пробудители на Радиус FM продолжают свою утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса Эйс Вентура будем слушать кусочек странного трека и пытаться отгадать, чем же он закончится. На кону брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM.
2: А потом улыбнула мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от улицы Козинца до улицы Лейтенанта Кижеватова. Время проезда 20 минут. И на участке от Сухаревской улицы до улицы Максима Горецкого. Здесь проезд займет 5 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла. В Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 37 минут в Беларуси. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. И буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в нашу группу Радиус FM. При входе внизу есть значок сообщения. Слева нажми на него и напиши свой номер телефона. Главный подарок сегодня — это брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Играть мы будем сегодня с Олесей. Олесь, доброго тебе утра. Как твое настроение? Готова играть?
1: Доброе утро. Да, готова играть. Настроение вообще супер.
0: Молодец. Чем занимаешься, рассказывай?
1: Проектировщик. Работаю в проектной организации.
0: Молодец. Молодец. Проектируешь в будущее.
2: В проекте победить в Ace Venture. Ближайшие цели.
1: Очень большие надежды, да.
0: Итак, если готова, то мы можем слушать задание. Готова?
1: Да, готова.
0: Отлично. Задание. Внимательно.

0: Итак, три подхода не к гантелям, а к шведскому столу. Про диету позабыла, бросила. Как игру, на бутерброд икру, в себя еду.
1: Интересно.
2: На бутерброд икру.
1: На бутерброд икру. Так, ну...
0: Это где там надо отдыхать, чтобы в отпуске икорка-то была.
1: Да.
0: На шведском-то столе.
1: Либо отпуск, либо икорка дома, понимаешь?
0: Ага, вот ну
1: так,
0: да.
1: Так, нельзя это совмещать.
2: Да. А какой там был первый вариант?
0: Как игру.
1: Как игру.
0: Надо было спросить, а какой там был правильный? Кто такой правильный?
2: И правда.
1: Давай, первый, второй или третий?
0: Давай, играючи.
2: Ну, давайте первые.
1: Давай слушать. Про диету позабыла, бросила как игру. Не знаю как, но это совершенно правильно. Ну вот оно же, оно, понимаешь?
0: Мы благодарны твоему музыкальному чутью. Мы тебя поздравляем, брендированная фитнес-бутылка твоя.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Почему ты такая счастливая?
5: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 в стране. Пробудители на Радиус FM предлагают посмеяться.
2: Физический смысл понятия «бесконечность» я осознал, когда решил перебить всех комаров на даче.
1: Хорошо. Пап, можно я тебя поцелую? Денег нет, меня уже мама поцеловала.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Нет, все-таки я считаю, что каждый понедельник вот по-своему особенный. В каждом понедельнике очень много начинаний,
2: боли,
1: конечно же. Да, а у кого-то начинается отпуск, у кого-то он заканчивается, кто-то пытается идти в качалку, кто-то пытается вставать раньше. Понедельник — это чудесное. Вообще, вот просто супер вещь. 27 июля на календаре. А понедельник, ребяточки, это пробудители на Радиус FM. 8 утра, 1 минута в стране. Мы продолжаем.
2: Ближайшие полчаса улыбнула лучшие шутки из сети для твоего хорошего настроения.
1: Далее скорость звука. Попытаемся отгадать популярный трек. На кону аэрогриль от Радиус FM.
2: Ну и далее мы расскажем далее в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, каковы климатические прогнозы на 2100 год и когда произойдет лунное затмение.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Во всех регионах Беларуси начинают работу мобильные группы по контролю над ходом уборочной. В состав вошли представители КГК, Генеральной прокуратуры МВД и Минсельхозпрода. Во время селектора глава государства поднял ряд важных вопросов, в том числе железные дисциплины на местах. Президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения кампании. Пострадавшие в трагической аварии в Грузии белорусы остаются в больницах Батуми. Среди раненых есть несовершеннолетние. Местные врачи оказывают им всю необходимую помощь. Микроавтобус, который вез группу белорусских туристов, на перекрестке протаранил легковой автомобиль. Жертвами ДТП стали 2 человека. Еще 12 наших соотечественников получили ранения. Посольство Беларуси круглосуточно находится на связи с пострадавшими. Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек. Проведение массовой эвакуации происходило в ночное время. Покинуть свои дома были вынуждены жители новых населенных пунктов, расположенных на юго-западе страны. Масштабный пожар затронул район вокруг Аркашонского залива и охватил 42 тысячи гектаров территории. Климатологи сделали прогноз на 2100 год. В некоторых частях Земли возможна жуткая жара длительностью более 300 дней. Дальнейшие выводы настораживают. Если текущие темпы выбросов парниковых газов не снизятся, периоды экстремальной жары будут случаться чаще. Эти явления, возникающие раньше лишь раз в десятилетие, к концу века могут стать ежегодными. В первой половине августа небо над землей разыграет редкое астрономическое представление. Уже 12 числа Луна полностью закроет Солнце, впервые более чем за 2 года. Полоса полной фазы пройдет через восток Гренландии, запад Исландии, север Испании и небольшой участок Португалии. Жители же значительной части Европы, включая Беларусь, увидят частичную фазу, когда Луна закроет Солнце не целиком. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM. И топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла. В Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8 утра, 9 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус ФМ. И мы предлагаем посмеяться.
2: Психолог говорит ребенку: сколько у кошки лап? Ребенок: 4. А глаз сколько?
3: 2 глаза.
2: А хвостов? Ребенок поворачивается к маме и говорит: слушай, он что, кота не видел никогда? Логично.
1: Да. Бесит, когда распределил себе все деньги до зарплаты, вот абсолютно копеечка в копеечку, а потом у тебя какое-нибудь доместо заканчивается.
2: О, неприятненько.
0: Пробудители на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, 8.15 в стране, это Радиус FM, и через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Каждый день мы будем выбирать с помощью рандомайзера игроков, которым нужно будет сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Участнику необходимо будет сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на победу.
1: Ну а чтобы стать участником нашей игры «Скорость звука», заходи в группу в Радиус FM в Телеграм, внизу группы есть значок сообщения, нажимай на него, пиши название игры, оставляй свой номер телефона.
2: Главный подарок недели у нас аэрогриль. Ну и никого без подарочка мы тоже не оставим, потому что каждый, абсолютно каждый, кто с нами сыграет, получит поощрительный приз от нас. Это брендированная майка от Радиус FM.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам!

0: Кавказский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
2: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
3: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Три цены.
5: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:21 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас предлагают поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Участник делает ставку. Он выбирает от 1 до 5 секунд, за сколько секунд он сможет отгадать популярный трек. И чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на успех, шансов на главный приз этой недели – аэрогриль. Ну, из приятного, конечно же, мы наших игроков без подарочков не оставим, потому что каждый, кто с нами сыграет, по-любому уже просто за факт самой игры получает брендированную майку от Radius FM.
2: Халявы у нас много, это правда, и с нами сегодня будет бороться за главный приз недели Виктория. Вик, доброго тебе утра.
4: Доброе утро, доброе утро.
2: Готова?
4: Готова.
2: Молодец. Сколько секунд берем?
4: Давайте 2.
2: Ох ты.
3: Хороший старт.
4: Попробуем. Хороший. Начало недели.
2: Итак, напоминаю, что послушать можно только один раз. Нужно давать быстрый ответ, потому что мы честны с остальными нашими слушателями. Если готова, 2 секунды прямо сейчас.
4: Давайте, начинаем.
2: Это были 2 секунды.
4: Прям даже не знаю. Неожиданно.
2: Итак?
4: Так, не знаю.
2: 3, 2, 1, Вик, давай какой-нибудь наугад уже. Давай, Сергей Лазарев. Человек, который исполняет эту композицию, мне кажется, сейчас начал икать. Григорий Викторович Лепс и его очень популярный трек «Самый лучший день». Эх, а там такие 2 секунды-то узнаваемые были.
4: А по телефону очень плохо слышно.
2: Ай, конечно.
4: Да, очень плохо слышно.
2: Вика, но...
4: В машине по радио как-то лучше подано.
2: Ну, Вик, в любом случае...
3: Подарочек-то
2: это не
3: в любом
2: Сергей Лазарев,
3: случае.
2: И да, подарочек у тебя есть.
3: Мы тебя поздравляем. Брендированная майка, как и обещали от Радиус FM, достается тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Да.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию с хорошим настроением, конечно же, подарками.
3: В ближайшие полчаса не и мне тут будем слушать голосовое, созданное искусственным интеллектом, и пытаться отличить его от такого же голосового, но который записал реальный человек. Подарки ждут.
2: Ну а потом улыбнула. Мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: А прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет, тебе рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от улицы Монтажников до Озерцовского тракта. Время проезда 5 минут. И на этом же участке от Магистральной улицы до Партизанского проспекта. Здесь проезд займет 4 минуты. Это вся информация о пробках. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля, в Витебске и Минске 26-28 со знаком «плюс», в Могилеве 28-30 градусов тепла, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить подарки вместе с Радиус FM. Это пробудители. Всем доброго утра. 8:36 минут в стране. Буквально через 5 минут наш интерактив «Мне и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь сыграть, заходи в нашу группу. Группа называется Радиус FM. Она находится в Телеграме. Ищи там значок сообщения. Он похож на значок переписки. Жми на него и оставляй свой номер телефона и название «Не и им не тут».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: Почему ты такая счастливая?
10: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
11: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
12: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
13: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
14: Ну что, список покупок в школе закончился?
15: Угу, если наша классная не пришлет новый.
14: И что делать?
16: Ехать в Белбланк!
14: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Реклама.

0: сообщения. Одно из них создано искусственным интеллектом, второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает верно, забрать свой приз – портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
1: И играет вместе с нами сегодня Женек. Жень, доброго утра!
2: Доброе утро!
1: Как ты, чемпион? Как твое утро проходит?
2: Лучше всех.
1: Чем занимаешься?
2: Жду разгрузку.
1: А, молодец.
0: Позитивчик.
1: Молодец. Итак, правила игры понятны?
2: Конечно.
1: Готов?
2: Не первый. Давай.
1: Итак, слушаем внимательно первое голосовое.
3: Сейчас я как все это замесю.
1: И второе.
4: Сейчас я как все это замесю.
1: Замесю. Фу, хорошо. Итак, Евгений, где живой человек, где искусственный интеллект?
2: Ну, наверное, второй вариант. Живой человек.
1: Второй. Второй. Это живой. Ты уверен?
2: Ну, нет. Либо там... Либо под первым помещением такое с такой акустикой, что может ввести заблуждение. Ну, рискнем.
1: Давай, ну, второй. Давай рисковать. Давай проверять. Доброго утра тебе, автор голосового. Повтори нам, пожалуйста.
5: Сейчас я как все это замесю.
1: Есть, Женя, есть. Совершенно верно. Твой выбор был правильным. Ну, а спасибо большое нашим игрокам. Я думаю, что победили сегодня все.
0: Жень, мы тебя поздравляем. Ты смело можешь выпить сегодня шампанского, потому что ты рискнул и ты победил. Мы тебя поздравляем. Портативная Bluetooth-колонка твоя.
6: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
8: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
9: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
10: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
11: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:50 в Беларуси. Пробудители на Радиус ФМ будут поднимать тебе настроение.
2: А у меня такая немножко ретро-шутка. Вчера попал под машину. Весь выше пояса в гипсе. На чем только не научишься печатать ради общения. Сейчас голосовые уже есть.
1: Да. Привет, Саша. Я слышала, что твоя жена разбила твой новый авто. Да, это правда. Так а с ней что-нибудь случилось? Еще пока нет, успела закрыться в ванной.
2: О-о-о.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8 утра, 59 минут в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот понедельник.
1: Потом улыбнула, лучшие шутки из интернета для хорошего настроения.
2: Далее у нас вот этот поворот. Расскажем, как в дом женщины постучался незнакомец, а потом предложил ей деньги за интимные услуги.
1: Прикольно. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу о столичном кинофестивале и новом проекте Райана Гослинга.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Признаков обострения обстановки вокруг Беларуси нет, об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Кроме того, он прокомментировал поручение главы государства о направлении недобросовестных работников в армию. По мнению госсекретаря, такая практика будет способствовать главной цели – приучению к дисциплине и своевременной уборке урожая. Белорусским киноманам предлагают окунуться в мир действительно нишевого кино. С 17 по 23 августа пройдет Минский фестиваль «Инди-кино», который будет посвящен современному белорусскому кинематографу. В программе фестиваля запланированы показы полнометражных, документальных и анимационных фильмов, лекции, встречи с режиссерами, приглашенными гостями и экспертами. Мероприятия пройдут более чем в 10 местах по всему городу, в культурных центрах, киноклубах, барах и уютных кафе. Нетипичный для белорусской столицы пешеходный переход появился на пересечении улиц Неманской и Лицкой. По нему перейти перекресток можно по диагонали. Как рассказали в столичной госавтоинспекции, принцип этого перехода заключается в том, что на светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Автомобили в это время стоят на всех подъездах к перекрестку, а пешеходы могут спокойно пересечь дорогу по любой траектории, включая диагональ. Сотни демонстрантов прошли по центру Мюнхена. Они требуют отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Активисты обвиняют его правительство в том, что военные расходы поставлены выше социального обеспечения и мер по поддержке экономики. Акция прошла под флагом «Альтернативы для Германии». Главную роль в новом фильме Marvel «Призрачный гонщик» исполнит Райан Гослинг. Такое заявление сделали во время презентации студии в Сан-Диего. Это будет первый супергеройский проект 45-летнего канадского актера. Премьера состоится в 2028 году. По словам Гослинга, он давно хотел сыграть антигероя комиксов Джонни Блейза. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла. В Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. 9 утра, 10 минут по стране. Расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд. Но для начала про наши знаки. Юль, что у тебя?
2: У меня сегодня все хорошо, но присутствуют некоторые неожиданности.
1: Отлично, а я привожу все в порядок. Это был гороскоп для нас. А теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, записывайте свои идеи и планы. В будущем они могут оказаться очень полезными.
1: Тельцы, будьте готовы отстаивать свою точку зрения, подкрепляя ее вескими аргументами.
2: Близнецы, не переживайте, если события выйдут из-под контроля. Иногда это даже к лучшему.
1: Раки, оставьте в планах место для неожиданностей. Сегодня их может быть немало.
2: Львы, день отлично подходит для новых впечатлений и небольших экспериментов.
1: Девы, найдите время, чтобы привести в порядок свои мысли, чувства и отношения с окружающими.
2: Весы, вдохновляющая идея поможет вам добиться отличных результатов в вашей работе.
1: Скорпионы, не преувеличивайте проблемы. На самом деле все гораздо проще, чем кажется.
2: Стрельцы, прежде чем действовать, оцените обстоятельства, чтобы не сбиться с нужного курса.
1: Козероги, сосредоточьтесь на своих возможностях. Это придаст вам уверенность.
2: Водолеи, если получится, отложите домашние дела и посвятите день чему-нибудь более приятному.
1: Ну и закончим рыбами. Сегодня у вас есть шанс исполнить небольшую, но очень важную для вас мечту.
2: А через парочку минут мечту исполнить мы не обещаем, но настроение тебе точно поднимем. Через пару минут в нашем эфире улыбнула лучшая шутка для тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнуло.
1: 9 утра, 17 минут в Беларуси. Предлагаем прямо сейчас посмеяться.
2: У меня достаточно нишевое. Что делает гладкий свитер на допросе? Не колется.
1: Хорошо. Мужчина ночью храпит для того, чтобы защитить свою женщину от бабайки. Вот так вот.
0: Пробудители на Радиус ФМ. Реклама. А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
3: На Радиус FM.
2: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
3: «Автодрайв».
2: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 24 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Еще очень-очень много всего интересного на самом деле у нас для тебя есть. И прямо сейчас мы расскажем, как в дом женщины постучался незнакомец, предложивший ей деньги за интимные услуги.
0: Вот это поворот!
3: Девушка возвращалась домой поздно вечером, да, такой мини-кошмарчик. Даже не подозревала, что за ней следит какой-то мужчина. Страшно стало позже, когда она дошла до дома, все уже в домике, стук в дверь. На крыльце стоял незнакомец, 35-40 лет примерно, который говорит: «Слушай, я вот почти всю дорогу следовал за тобой, я следил». Дальше он говорит: «А не могли бы мы пройти в дом и вступить с тобой в интимную близость? У меня есть деньги». Да, естественно, как бы он был пьяный, да, а она очень испугалась, захлопнула прямо перед носом его дверь, ну и набрала в полицию.
2: Но он на самом деле мужик с характером, я вам так.
3: Ну да, не забоялся познакомиться.
2: Да, это надо на самом деле иметь жесткую силу воли и всего остального для того, чтобы вот так вот подойти и сказать: «Да у меня еще и деньги есть». Любитель платной любви.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 30 минут в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Поделимся советами, которые многие игнорируют.
2: А потом нейростендап. Лучшие шутки от искусственного интеллекта.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах?
3: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной. Время проезда 10 минут. И на участке от улицы Чаилытка до улицы Шаранговича тут проезд составит 4 минуты. С пробками на этом все. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 выше нуля, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 со знаком плюс, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: мира. Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
2: 9:38 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Прямо сейчас мы поделимся советами, которые многие игнорируют.
1: Смотри, что нашел.
3: Такие философские советы, о которых, может, задумывался, может, нет, но они, кстати, очень полезны.
2: Ну-ка.
3: Для начала все приедается. Вот что бы у тебя ни было, человек такое существо, нам всегда мало. Иногда полезно замедлиться и просто понять, что то, что у тебя есть сейчас, раньше ты мог только об этом мечтать. Помогает вообще сделать сравнительный анализ, то, что у тебя есть, возможно, забирать у себя что-то на некоторое время, чтобы потом еще раз это ценить.
2: Угу.
3: Начните понимать, когда нам достаточно. Перестаньте вот как-то вот много-много-много, когда даже вам это не надо. Перестаньте слишком много думать. Если хотите, то быстрее действуйте, сосредоточьтесь на этом. Учитесь отличать плохие советы от хороших. Вот когда вы советуете с людьми, они же чаще говорят о том, как поступили бы сами, исходя из их индивидуального опыта. Но вы совсем другой человек. Начните доверять себе и сверяйтесь с теми редкими людьми, которые всегда найдут время поставить себя на ваше место. И, конечно же, выбирайте оптимизм. Я вот недавно поняла, что оптимизм – это дело такое наживное. И ты сам выбираешь положительно относиться к чему-то. Ты сам как бы раскрасываешь свой день и выбираешь не сидеть, не горевать, а идти по жизни с улыбкой. Именно выбирай. Мы выбираем оптимизм.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:45 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем тебе послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Вот искусственный интеллект каждый день обшучивает наши какие-то вопросы, придумки, какие-то наши интересные странности. И вот мне интересно, что же ИИ думает о нас, о людях, о нашей беседе, и какие же привычки делают живого настоящего человека приятным собеседником, по мнению искусственного интеллекта.
1: Давай послушаем.
3: Приятным собеседником люди считают не того, кто много говорит, а того, после разговора, с кем не хочется срочно искать повод уйти. Например, человек, который не перебивает. Это вообще редкий вид. Пока ты рассказываешь историю, он не кричит: «О, у меня было почти так же», и не угоняет разговор в свою биографию. Есть еще люди, которые умеют смеяться над твоими шутками, даже если шутка была так себе. Это уже не собеседник, а психологическая поддержка. Отдельный уровень. Человек, который не показывает видео со словами: «Смотри, всего 5 минут». Потому что все знают, эти 5 минут ощущаются как полный сезон сериала. Многие еще ценят тех, кто не достает телефон каждые 10 секунд. Когда человек смотрит на тебя, а не в экран, сразу возникает ощущение, что разговор все-таки выиграл у социальных сетей. Самое смешное, чтобы стать приятным собеседником, не нужно быть очень интересным. Иногда достаточно просто дать другому человеку спокойно договорить.
1: Приятностей много.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
5: Амі. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4

0: штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Беларусь, 10 утра ровно. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И на сегодня мы заканчиваем.
2: И вернемся к тебе завтра, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра, чтобы послушать самую классную музыку, подарить тебе подарочки и поднять твое настроение. Но одного мы тебе ни в коем случае не оставляем. Ты остаешься в компании Кирилла Громова и Радиус FM.
3: Всем привет, Беларусь, 10 часов, ты на Радиус FM. Влад Кучко готов рассказать тебе самые актуальные новости. Влад, привет.
4: Привет, Кирилл. Расскажу, какое открытие не могут объяснить астрономы и что белорусские не разрешили сделать в ЗАГСе.
0: В радиусе новостей.
4: Глава Нацбанка Беларуси Роман Головченко заявил, что текущая траектория инфляции движется ниже установленного целевого показателя. На фоне этих позитивных тенденций банковский сектор снижает стоимость кредитных ресурсов. При этом глава Нацбанка уточнил, что речь идет не о ставке рефинансирования, а о рыночной стоимости кредитов, которую коммерческие банки устанавливают самостоятельно, исходя из ситуации. Нынешнее лето в Беларуси, хотя и дает порой передышку от жары, но привело к росту числа пациентов с инсультами. Риски возрастают с усилением зноя. Высокие температуры становятся настоящим испытанием для людей с болезнями системы кровообращения. Таких пациентов все больше поступает в приемное отделение больниц. Основной причиной врачи называют недостаток воды и перегрев организма. Лариса Долина переехала в новую квартиру. Артистка рассказала, что недвижимость ей подарили друзья после того, как она лишилась жилья в центре Москвы из-за действия мошенников. Певица не стала выкупать прежнюю квартиру и называет новое жилье гораздо лучшим. В Березинском районе произошла необычная ситуация. Пара пришла подавать заявление в ЗАГС, но планы невесты столкнулись с непреодолимым препятствием. Невеста хотела взять тройную фамилию. Поясню, на момент заключения нового брака у заявительницы уже была двойная фамилия от предыдущего мужа. Выходя замуж повторно, она захотела присоединить к ней фамилию нового супруга, чтобы получилась тройная конструкция. Однако в ЗАГСе отказали. Астрономы нашли нечто, что не вписывается ни в одну привычную категорию. В системе далекой звезды они обнаружили объект, который слишком массивен, чтобы называться спутником, но при этом вращается не вокруг звезды. Объект в 37 раз тяжелее Юпитера. Коричневый карлик – нечто среднее между планетой и звездой. Это первое подобное открытие, и оно заставило ученых пересмотреть определение планеты-спутников. И в завершении. Ты в дороге ищешь нашу волну? Заходи на radiusfm.by, разреши сайту определить твою геопозицию, и мы моментально покажем частоту Радиус FM там, где ты находишься прямо сейчас. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Келли. В этот понедельник он как нельзя кстати со своим треком Beautiful Madness. Их потрясающий трек на самом деле. Название трека переводится как «Прекрасное безумие». И согласись, более тонкого описания для утра понедельника человечество еще как-то не придумало. Потому что понедельник — это всегда абсолютно особое. «Прекрасное безумие» — это тот самый день, когда ты с утра пытаешься вспомнить три главные вещи. Первое — какой сегодня год? Второе — где лежит второй носок? И третье — за какие грехи тебе нужно идти на работу? И психологи говорят, что в понедельник мозг просыпается окончательно только к 12 часам дня. До этого момента мы все функционируем на автопилоте. Искренне верю, что если не делать резких движений возле стола начальника, то неделя пройдет быстро и как-то безболезненно. Но не переживай, ты не один в таком безумии. Радиус FM здесь, чтобы превратить твой понедельник из тяжелой повинности в отличный, бодрый день. Так что оставайся вместе с нами на волне топовой музыки и через пару минут лови своих динамиках KDDK и Алекс Альта с треком One and Two и заодно прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну, практически можно сказать, что летняя атмосфера. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно днем 22-24 со знаком плюс. В Бресте сегодня 23-25 выше нуля. В Витебске и Минске 26-28 со знаком плюс. В Могилеве сегодня передают от 28 до 30. Ну а в Гомеле сегодня плюс 29, плюс 31.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
8: Светофор.
9: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
8: Светофор.
10: Такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
11: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
10: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
11: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама.
12: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

только что с тобой послушали. Avalon Rockstone, Vertigo называется. Я надеюсь, что этот трек тебе пришелся как раз-таки по душе в этот понедельник. И о чем, в принципе, здесь поется? Давай прямо сейчас мы с тобой будем разбираться. Переводится как головокружение, давай будем честными. Прямо сейчас в 10:45 в понедельник это как раз тот самый момент, когда легкое головокружение испытывает абсолютно каждый. Вроде бы ты уже почти вот 2 часа сидишь на рабочем месте, искренне пытаешься влиться в процесс, но наши мысли все еще находятся в состоянии какого-то легкого Vertigo, отрезка наступивших будней. Ты смотришь первый попавшийся рабочий документ, а буквы А от буквы Б отличить только со второй попытки получается. И, кстати, про головокружение и нестандартные способы взбодриться в начале недели ученые из Бразилии провели исследование и выяснили, чтобы вернуть мозгу четкость и избавиться от утренней рассеянности, не обязательно глушить кофе литрами. Достаточно встать на одну ногу, закрыть глаза и простоять так секунд 20. Это мгновенно перезагружает вестибулярный аппарат и заставляет мозг включиться на 100%. Так что ловим баланс, не кружим и держим правильно.

0: Тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 8-926-766-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок «Ариэль» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модный

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, проверка связи. Если прямо сейчас ты подпираешь рукой подбородок, пытаешься третьей чашкой кофе доказать организму, что жизнь существует и после выходных, а графе продуктивность у нас пока что как-то горит, красивый ноль. Расслабляемся, ты не один, на часах уже 11, и это понедельник, день, когда фраза «я сейчас быстро вникну в задачу» официально означает «я буду смотреть на этот открытый файл еще минут 40». Но если понедельник сам по себе кажется тебе сомнительным поводом для радости, то лови календарный факт. Сегодня, вот, например, 27 июля во всем мире отмечают неофициальный, но очень близкий каждому из нас день Сони. Вот, например, в Финляндии в этот день по древней традиции любого, кто проспал дольше всех, официально сбрасывают воду. Представляешь, никаких выговоров, дедлайнов, длинных писем от руководства, просто аккуратно депортируют в ближайший водоем. Так что, если начальник сегодня грозно спросит, почему ты выглядишь слегка сонно, отвечай с гордостью: я не ленюсь, я соблюдаю международные культурные традиции. А чтобы понедельник окончательно перестал казаться испытанием, мы включаем 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых у нас Teddy Swims, Lose Control. Также послушаем с тобой Альму «Summer Really Hurts Us». И раньше всех в нашем эфире Bibi Rexha и Faithless «New Religion». Поэтому заряжайся топовой музыкой, не расслабляйся, будем бороться за сном сегодня и заряжаться топовыми исполнителями. Ну а прямо сейчас держим руку на пульсе свежих событий дня. Тем временем в Беларуси 11 часов. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет прямо сейчас Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о конкурсе сценариев на Беларусь фильме и повышении размеров БПМ.
0: В радиусе новостей.
2: Фактов, которые могут повлиять на обострение ситуации вокруг Беларуси, пока нет, отметил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, страны-соседки видят, что с территории нашего государства нет никакой реальной угрозы. Вдоль границ Беларуси не сосредотачиваются какие-либо группировки. Размеры бюджета прожиточного минимума повышаются с 1 августа. В среднем на душу населения показатель вырастет на 4% и составит 530 рублей 37 копеек. Это третий перерасчет в нынешнем году. Предыдущие повышения прошли 1 февраля и 1 мая. От БПМ зависят социальные пенсии, минимальные трудовые пенсии и пособия по уходу. На Ближневосточном фронте пока затишье. Как пишет Axios, в Центральном командовании США рекомендуют приостановить удары, поскольку они достигли предела своей эффективности. По данным источников, эта позиция повлияла на решение Трампа прекратить обстрелы. Президент США впервые за 2 недели приказал военным остановить огонь и не атаковать иранские объекты на южном побережье. Но беда пришла с севера. МИД Ирана объявил Украину своей законной военной целью после вооруженного инцидента на море. Тегеран обвиняет Киев в совершении атаки на иранское торговое судно, по их версии, по приказу израильских спецслужб. По данным дипломатического ведомства, в результате нападения погиб иранский моряк. Иранская сторона относит действия Киева к государственному терроризму и международному пиратству. На Беларусь фильме подвели итоги конкурса сценариев. Рассмотрели 250 заявок, и жюри выбрало 4 проекта, которые получат рекомендацию к дальнейшей разработке. Как рассказал генеральный директор киностудии Дмитрий Семенов, задача конкурса не просто выбрать сценарий, а найти интересных авторов. В будущем подобные конкурсы планируют проводить и для анимационного, и для документального кино. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее на радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Витебске и Минске 26-28 градусов тепла, в Могилеве 28-30 выше нуля, в Гомеле плюс 29-31. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Тихо-тихо, перестань стучать клавишами и зафиксируй это ощущение. Ты почувствовал, как за последние 4 минуты уровень утреннего стресса в комнате упал до абсолютного нуля? Потому что в эфире Радиус FM только что доиграл глубокий стильный трек «I Never Felt So Right» от Бена Дилла. Название песни переводится как «Мне никогда не было так хорошо». И согласись, сказать такую фразу в понедельник — это проявление высшей степени просветления. И, кстати, как вернуть себе вот идеальное самочувствие прямо на рабочем месте? Есть определенное правило. Ну, допустим, первое правило — правило 5 секунд. Если тебе прилетела задача, от которой хочется, вот, например, плакать, посмотри на нее. Досчитай до 5 и сходи за водой. Научно доказано, пока ты идешь до кулера, задача не исчезает, и ты уже хотя бы, скажем так, разгружаешься. Второе правило — это ароматерапия по-офисному. Если вокруг все паникуют, просто понюхай кожуру от мандарина или мятную жвачку. Ну и третье правило — музыкальный щит. Включай Радиус FM на полную громкость наушника. Как только тебе пытаются дать поручение, просто улыбайся и кивай. Главное — делать это с таким видом, будто ты подписываешь контракты на миллионы долларов. И чтобы твое все так правильно и хорошо не испортил внезапный дождь или порывистый ветер, давай сверимся с небесной канцелярией.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно днем 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25 выше нуля. В Витебске и Минске от 26 до 28 градусов, в Могилеве 28-30, ну а в Гомеле передают от 29 до 31 градуса.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Билбланк!
8: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
1: Реклама.
9: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Мы открываем наше официальное сообщество в Телеграм, оно называется Радиус FM. Напомню, ребят, не в аккаунт заходим по номеру телефона, а именно группу. Просто в поисковике вбиваем слово Радиус FM, подписываемся обязательно. И там внизу, в самом низу этой группы, либо справа, либо в левом углу, есть значок чата, кругленький такой. Вот заходите на него, в переписку и готовьтесь прислать правильный вариант ответа. Правила сегодня простые, но требуют максимальной концентрации. Мы пытаемся угадать известную песню всего по одному единственному слову. Внимательно слушаем короткий аудиофрагмент. Поехали.
1: Прятки.
0: Вот такие вот какие-то прятки. И кто же исполнил этот трек? Вариант 1. Ваня Дмитриенко. И его трек как раз-таки, который называется «Прятки». Вариант 2. Может быть, это мод «Как себе домой». И вариант 3. «Комната культуры. Поезда». У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат группы «Радиус FM» в Телеграме, написать номер правильного ответа. Через 2 песни мы подводим итоги, определяем счастливого обладателя 2 билетов на линию Сталина. Время пошло. Включаем интуицию, пишем в чат, играем.
2: Gift Time на «Радиус FM».

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 11.50, подводим итоги нашей игры Gift Time и определяем того счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Напомню, два трека назад мы поставили одно слово, вырезанное из песни. Оно звучало следующим образом.
2: Прятки.
1: Прятки какие-то были. Это действительно оказался Ваня Дмитриенко.
2: Прятки,
1: и его классный топовый трек, который называется «Прятки». И многие оказались правы. В нашей группе в Telegram написали правильный вариант ответа. Но сегодня у нас есть победитель, которому достается классный подарок. Два приглоса сегодня уходит Валерии. Номер телефона заканчивается на 5816. Лепочка, мы тебя поздравляем от всей души. Умничка. Самая первая прислала правильный вариант ответа. Ну и для всех напомню, что 1 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 12-й международный военно-исторический фестиваль «Афганское небо». Нас ждет масштабная реконструкция боя афганской войны, насыщенная развлекательная программа. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Ну а топовую музыку приобретаем до конца этого часа в эфире «Радиус FM». Crash Адамс с треком New Heart на низком старте, а также послушаем авторскую программу Натальи Ленской «Вселенские истории». Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Три цены.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Три цены.
5: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Три цены.
0: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Юля, и ее день часто начинался не с кофе, а с проверки настроения партнера. Если он писал тепло, ей было спокойно. Если отвечал сухо, внутри все сжималось. Если молчал, она уже искала причину в себе. Юля ловила себя на мысли: «Мое состояние будто зависит не от меня, а от него».
3: Не понимаю. Но человек просто в настроении или без? При чем тут ее самооценка?
2: Потому что в близких отношениях мы часто начинаем считывать себя через реакцию другого. Если внутри нет устойчивого ощущения «я ок», мозг ищет подтверждение снаружи, и партнер становится главным зеркалом. Улыбается — значит, со мной все хорошо. Отдаляется — значит, я что-то не так делаю. Это усиливается, если прошлый опыт был нестабильным.
3: То есть человек как будто на эмоциональной подписке. Настроение другого обновляет его самооценку.
2: Очень точно. Проблема в том, что настроение партнера зависит от множества факторов: усталости, работы, своих переживаний. Но человек начинает брать это на свой счет и постепенно теряет опору внутри.
3: То есть любой его плохой день автоматически становится «я плохая»?
2: Да, но это решаемо. Нужно, во-первых, разделять настроение партнера – это его состояние, а не оценка вас. Во-вторых, проверять мысли. Вместо «он холодный, значит, я не нужна» задавать себе вопрос: какие есть другие объяснения? В-третьих, возвращать фокус на себя. Что я чувствую, чего хочу, как могу поддержать себя независимо от реакции другого. В-четвертых, говорить прямо. Не угадывать, а уточнять. Ты сейчас занят или что-то не так между нами?
3: То есть лучше спросить, чем накрутить целый сериал в голове?
2: Да, самооценка не должна зависеть от чужого настроения, даже если этот человек вам очень важен. И зрелость отношений начинается там, где вы не растворяетесь в реакции другого, а остаетесь собой рядом с ним.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топов.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: На часах 12, экватор первого дня недели пройден. Первые полчаса обеда — это уже железный повод для улыбки. Вы официально выложили в самое тяжелое утро дня недели, и это значит, что дальше все пойдет гораздо быстрее и проще. К тому же сегодня, 27 июля, идеальный гастрономический праздник. Отмечаем день рождения гамбургера. Именно в этот день, в 1900 году, был продан тот самый первый культовый бутерброд. Так что если твой обед сегодня будет чуть калорийнее обычного, ты не срываешься с диеты, ты просто отдаешь дань мировым кулинарным традициям. А чтобы зарядить себя энергией на всю вторую половину дня, мы запускаем музыкальный марафон. 10 топовых треков подряд у нас впереди, без рекламы и разговоров. Послушаем сочный гипнотический вайп «I'll be waited on» и «Нирихэба». Также у нас сегодня в плейлисте качающий стильный трек «Slow Down» от Набу и Муни. Ну и невероятно драйвовый хит «Glide» от Naked и Portugal The Man. Настраиваемся на позитив, включаем звук громче и не переключаемся. Ты на Радиус FM, у тебя все будет круто. В Беларуси 12 часов, полдень наступил, ты на Радиус FM. Ну а все главные новости к этой минуте уже готова рассказать Наталья Ленская. Наташа, привет.
3: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, где опять атакован склад Wildberries и когда спорт становится зависимостью.
0: В Радиусе новостей.
3: Беларусь и Калужская область намерены увеличить товарооборот до миллиарда долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой. По словам главы государства, потенциал сотрудничества позволяет достичь такого показателя. К слову, основу взаимной торговли составляют продукция нефтехимии, мебель, металлоконструкции, полимеры, корма для животных и продовольственные товары. Новые санкции ЕС больше вредят самому Евросоюзу, чем Беларуси. Такое мнение высказал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, каждое новое ограничение усиливает самоизоляцию ЕС, отражаясь на экономике и жителях европейских стран. При этом Беларусь продолжает развивать сотрудничество с Россией, государствами Евразии, Африки, расширяя торговые и экономические связи. Наша страна ищет новых партнеров и новые рынки. ГАИ напомнила о правилах безопасности. Из-за жары и гроз сегодня на большей части Беларуси ожидаются грозы и сильные ливни, а на юго-востоке воздух прогреется до плюс 31 градуса. В госавтоинспекции рекомендуют водителям отказаться от необязательных поездок, следить за самочувствием, а во время непогоды снижать скорость и увеличивать дистанцию. Пешеходам советуют держаться подальше от деревьев и линий электропередачи во время грозы. Wildberries временно приостановил работу нескольких логистических объектов в России. Этим утром из-за атаки беспилотников были закрыты сортировочные центры и склады компаний в Ижевске и Сарапуле. Как сообщили Wildberries, сотрудников эвакуировали, а прием товаров на этих объектах временно остановили. По данным властей Удмуртии, регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за последнее время. Ученые рассказали, когда спорт превращается в зависимость. Исследователи из Венгрии, Австралии и Великобритании выяснили, опасна не частота тренировок, а потеря контроля над ними. Если пропуск занятия вызывает тревогу или чувство вины, спорт может стать навязчивым. Такая зависимость способна привести к травмам, стрессу и проблемам в общении. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в Гродно плюс 22-24, в Бресте плюс 23-25, в Витебске и Минске 26-28 тепла, в Могилеве 28-30, в Гомеле до плюс 31. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.29. Сделали глубокий вдох, зафиксировали это состояние и просто отступаем от всего. В эфире Радиус FM только что растворились финальные аккорды глубокого и невероятно атмосферного трека Think About It в ремиксе от КВР. И что только что с тобой послушали? Это настоящий музыкальный транквилизатор. Трек буквально переводится как «Думаю об этом», либо в переводе еще есть версия, которая называется «Отпусти». Это абсолютный гимн любого человека в понедельник около полудня, когда ты сидишь, смотришь на гору задач, глубоко задумываешься буквально на 5 секунд, а потом мозг тебе тихонько шепчет: «Да отпусти ты эту ситуацию, оно само пройдет». И где бы ты сейчас ни находился, за рабочим местом, в дороге или на диване, с нами слушать топовую музыку проще всего. Напомню, что Радиус FM доступен не только в классическом FM-диапазоне, но и в любых ваших девайсах. Заходи на сайт с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона, а если под рукой есть еще и умная колонка с Алисой, все становится еще проще. Никаких лишних движений, просто скажи ей громко и четко: «Алиса, включи Радиус FM», и любимая музыка будет с тобой без остановки 24/7. Но чтобы никакие сюрпризы за окном не испортили этот правильный настрой, давай узнаем, что там происходит у нас на улице.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. В Гродно днем 22-24 со знаком плюс, в Бресте 23-25 градусов. Витебске и Минске сегодня передают от 26 до 28 градусов, в Могилеве 28-30 жары, ну а в Гомеле сегодня плюс 29, плюс 31.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Куна цитата.
1: 12 часов 36 минут. Прямо сейчас мы с тобой сыграем в нашу любимую игру, которая называется «Акуна цитата». У нас на кону сегодня классный подарок. Два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И чтобы забрать этот топовый подарок, прямо сейчас небольшая инструкция. Заходи в нашу официальную группу в Telegram, которая называется «Радиус FM». В этой группе, напомню, не в аккаунте по номеру телефона, а именно в группе, ты находи внизу, либо в левом, либо в правом углу значок чата, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня мы в очередной раз вырезали аудиофрагмент из одного известного мультфильма. И прямо сейчас давай мы его с тобой послушаем.
2: Думаю, мы успеем съесть десерт.
3: И кофе.
2: А, ладно, и чашечка кофе. А потом вынеси его из города и прихлопни.
1: Ах, кто ж там такой суровый-то? Давай угадать прямо сейчас. Вариант 1 – «Похождение императора». Вариант 2 – «Лило и Стич». И вариант 3 – «Лоракс». Из какого из трех представленных вариантов вопросов находится правильный ответ? У тебя есть ровно два трека, чтобы подвести итоги, прислать правильный вариант нашу группу в Telegram, которая называется «Радиус FM». Через два трека назову имя победителя и правильный вариант ответа. А пока что играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 12:43. Два трека пролетели незаметно. Телеграм-чат группы Радиус ФМ просто кипел от твоих вариантов, и мы готовы подвести итоги нашей игры Акуна цитата. Итак, мы внимательно слушали аудиоотрывок и отгадывали, из какого знаменитого мультфильма прилетела следующая фраза.
2: Думаю, мы успеем съесть десерт.
1: И это действительно правильный вариант ответа номер один. Яркие, незабываемые похождения императора. И первым, кто прислал точную цифру 1 в чат нашей группе в Телеграме, стал Алексей. Номер телефона заканчивается на 1843. Леш, я тебя поздравляю.

0: На Лото.бай.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Бай готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка Бай. Быстро, четко, надежно.
3: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах ровно 13, понедельник перевалил за экватор, а значит, что самый тяжелый отрезок недели официально остался позади. Если ты все еще пытаешься убедить себя, что в 13 часов сейчас это время для великих трудовых подвигов, расслабься. На самом деле, это то самое магическое время, когда первый шок от начала недели уже как-то прошел, обед плавно укладывается, а мозг начинает аккуратно отчитывать часы до вечера. И у нас сразу два классных варианта. Либо грустно вздыхать над открытыми файлами, либо переключить настроение на максимум вместе с Radius FM. Второй вариант явно приятнее, правда? Тем более, что прямо сейчас у нас запускается мега-блок из 10 топовых треков подряд. Послушаем с тобой трек Forget You от Fastboy и Topic. Также суперэнергичный хит Overdrive от Offenbach и Norma Jean Martin. Ну и атмосферная работа All I Know от Khalida и Rudimental. И, кстати, чтобы не терять с нами связь и всегда быть в курсе самых свежих треков, интерактивов и подарков, подписывайся на наши социальные сети Radius FM. Мы есть во всех популярных платформах. В Telegram, в TikTok, в Instagram. Подписывайся, оставляй комментарии и будь на одной волне с нами 24/7. А в Беларуси тем временем 13 часов ты на Radius FM. Свежие новости к этой минуте тебе расскажет Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу о вскрытии большой коррупционной схемы в Беларуси и топливном кризисе на Шри-Ланке.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова строить в Калужской области под ключ от проекта до сдачи. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. При этом глава государства подчеркнул, белорусские строители уже работают в области, но могут активнее. Он отметил, что сотрудничество с российскими регионами – это не только братские чувства, но и большая экономика. В Беларуси раскрыли крупную коррупционную схему. МВД возбудило 45 уголовных дел о взятках в ОПК, энергетике, ЖКХ, строительстве, транспорте и образовании. Должностные лица получали вознаграждения от участников тендеров за выбор нужных поставщиков стройматериалов, электрооборудования и запчастей. Схему разработал учредитель нескольких коммерческих организаций. Задержано 44 человека. Белорусы еще смогут ездить в Черногорию без виз до конца октября. Правительство официально продлило действие безвизового режима для граждан Беларуси до 31 октября этого года. Сейчас белорусы могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Решение связано с подготовкой страны к вступлению в Евросоюз и необходимостью привести визовую политику в соответствие с требованиями ЕС. На Шри-Ланке стоимость бензина выросла на 30%, дизеля на 45% всего за месяц. Причина – скачок мировых цен на нефть, а страна полностью зависит от импорта. Добавляет проблемы засуха из-за Эль-Ниньо. Гидроэлектростанции работают хуже, и топливо приходится тратить на производство электричества. Власти ищут пути сокращения потребления. В Польше запретили держать собак на привязи. Закон подписал президент страны Карль Навроцкий. Новые правила учитывают интересы владельцев домашних и рабочих собак, а также профессиональных кинологов. Ранее польское законодательство разрешало содержание животных на цепи при ее длине более 3 метров. Ветеринары отмечают, длительное ограничение свободы может негативно влиять на поведение и психологическое состояние собак. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Radius FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность на большей части территории, дожди ночью по восточной половине, осадки сильные. Местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус, в Минске и Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 19-21, в Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 20-22 градуса и в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 20-22 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Radius FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: need these beautiful things that I've
1: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. I love

0: 21:31. Ух, в эфире радиуса. На финальных аккордах только что затих легендарный взрывной танцевальный ремейк от Just Die In Your Arms от Комолда. Название трека переводится буквально «Я только что умер в твоих руках». И давай будем честными. В 13:31 понедельника эта фраза звучит не столько как романтическое признание, сколько как честный отчет человека, который попытался сделать затяжную планку или пробежать 5 километров после сытного обеда. И, кстати, о драматичных падениях и спорте на днях в Италии произошел анекдотичный случай. Парень решил впечатлить девушку на первом свидании в спортзале. Он взял самый тяжелый штанговый гриф, красиво улыбнулся, сделал первый подход и не смог подняться. В итоге девушке пришлось не просто поддерживать с ним романтическую беседу, а буквально спасать его из-под штанги. Как потом признался парень, я реально чуть не умер в ее руках, но зато мы точно запомним это свидание навсегда. Вот она, настоящая драма и романтика в одном флаконе. А чтобы с вами таких драматичных историй не случалось и вы всегда были в идеальной форме, спорт должен быть в радости и под присмотром профессионалов. У меня для вас отличная новость. Ровно через 5 минут в нашем эфире стартует наша любимая игра Gift Time. Сегодня у нас на кону как раз-таки спортивный классный подарок. Абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Готовь свои телефоны, заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории будут дожди, ночью по восточной половине сильные дожди. В Бресте ночью 10-12, днем 19-21 градус. В Минске и Гродно ночью передают плюс 11, плюс 13, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью от 13 до 15 градусов выше нуля, днем плюс 19, плюс 21. В Могилеве ночью плюс 13, плюс 15, днем 20-22 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью от 14 до 16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Билбланк!
4: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
1: Реклама.
7: Как нейросети экономят часы?
8: Почему космос ближе, чем кажется?
9: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
10: На Радиус FM.
1: По будням в 21 час

0: Gift Time на Радиус FM.
1: В эфире Радиус FM. Время крутых подарков и игры Gift Time. 13:40 и понедельник — идеальный день, чтобы начать новую жизнь и возвратиться в спорт. Сегодня мы разыгрываем просто огненный приз. Безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать абонемент, схема знакомая и максимально простая. Берем в руки телефон, заходим в наше официальное сообщество Радиус FM в Telegram. Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу официальную группу. Просто находите ее по названию в поисковике, вбивайте «Радиус FM», и в этой группе в самом низу вы найдете значок чата, такой круглый, либо в левом, либо в правом углу, в зависимости от версии вашего приложения. Там есть чат группы, вот заходите в него и готовьтесь прислать правильный вариант ответа. Сегодняшний вопрос, естественно, полностью погружен в атмосферу тренажерного зала. Внимание, слушаем. Какой тренажер в фитнес-клубе профессиональные тренеры и спортсмены чаще всего называют гак-машиной? Вариант 1 – тренажер для жима ногами под углом и глубоких приседаний. Вариант 2 – специальную скамью для прокачки пресса. И вариант 3 – эллиптический кардиотренажер с имитацией лыжного хода. У тебя ровно 2 трека, чтобы зайти в чат группы Радиус FM в Telegram и прислать номер правильного ответа. Через 2 песни я подвожу итоги, определяю счастливого обладателя без лимита в «Адреналин». Играем!
0: Gift Time на Радиус

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:47. Подводим итоги нашей игры Gift Time. И два трека пролетели, конечно, на одном дыхании. И чат просто разрывается от ответов, которые вы нам прислали на вопрос, как же все-таки используется по назначению гак-машина. Сегодня мы разыгрываем крутейший приз, безлимитный абонемент сеть фитнес-клубов «Адреналин». И правильный вариант ответа, действительно, вариант номер один, гак-машина — это специальный силовой тренажер для жима ногами и безопасных глубоких приседаний с фиксацией спины. И первый, кто прислал правильную цифру сегодня, наш прекрасный Андрей Романович. Номер телефона заканчивается на цифре 4721. Андрюх, мы тебя поздравляем от всей души. Эти громкие аплодисменты в твою честь. Абонемент твой. Специалисты, конечно, свяжутся из клуба «Адреналин» и расскажут, как забрать этот абонемент. Ну а для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов во всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Ну а на этом мой эфирный отрезок плавно подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов, ну а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Он подхватит этот понедельничный драйв, принесет еще больше классной музыки и отличных подарков. Отличного тебе продолжения дня. Услышимся на Радиус FM. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок.
6: В смысле?
7: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Мы делаем это.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 27 июля. Ну что ж, вкатываемся в новую рабочую неделю. И знаешь, понедельник — это такой день традиционно непростой. Вот когда мозг до сих пор отказывается верить, что выходные, увы, но закончились. И вот ты вроде бы сидишь на рабочем месте, даже делаешь умное лицо и там ритмично кликаешь мышкой, а внутри, ну, все еще надеешься, что это просто один большой сон и сейчас прозвенит будильник на субботу. Но я предлагаю не перегружать себя лишними делами и просто включить режим такого энергосбережения. Но чтобы тебе было проще войти в рабочий ритм, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Переводится как «кости». Это на самом деле прямая отсылка к твоему физическому состоянию в понедельник. Идем дальше. Альфа и Ману Чао с треком «Эмэми Пьячи». Ну, тиктоковский тренд, думаю, все его знают. Ну и самым первым у нас прозвучит Дамиано Давид с треком «Next». Самое следующее лето, и это главная мысль любого человека в конце июля. Ну что ж, это были только первые три трека. У нас еще впереди 7, но там без спойлеров. В общем, расслабляйся, откладывай все рабочие дела в сторону на ближайшие 30 минут как минимум. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, почему израильтяне переезжают в Беларусь и какая страна возглавляет рейтинг любителей пожаловаться на жизнь.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Калужская область будут готовить специалистов для ядерной энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша после встречи с президентом Александром Лукашенко. Стороны создают совместный центр мирового уровня по подготовке кадров для атомной отрасли. Планируется обучать специалистов, которые будут строить, обслуживать и работать на ядерных энергоблоках в Беларуси и России. Израильтяне после выхода на пенсию чаще выбирают Беларусь для переезда. Об этом сообщил посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич. По его словам, среди возвращающихся — люди, которые уехали из Беларуси в 1980-2000-х годах и сейчас выбирают спокойную жизнь, доступную медицину и благоприятную экологию. Дипломат отметил высокий спрос на авиабилеты в Беларусь и рост товарооборота между странами. На границе Беларуси с ЕС выросли очереди из транспорта. По данным Госпогранкомитета, сейчас въезда в страны Евросоюза ожидают около 1900 грузовых и легковых автомобилей. Самые большие очереди сформировались на польском направлении. За выходные литовские пункты пропуска приняли около 20% фур и половину легковых машин, польские — примерно четверть грузовиков и треть легковушек. Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали более 250 тысяч человек. Президент страны Макрон созвал экстренное совещание по ситуации с масштабными возгораниями на юго-западе страны. В регионе Жеронда огонь охватил территорию в 4 раза выше площади Парижа. К тушению привлекли авиацию и спасателей, однако борьбу с огнем осложняет новая волна жары. Власти ограничили доступ туристов в опасные районы и пообещали помощь местным жителям. Россия заняла второе место в мире по числу бытовых жалоб на профильном сайте, где люди анонимно высказывают все, что их раздражает. Психологи объясняют: жалобы – это не просто нытье, а сигналы о психологическом состоянии. Выражение негативных эмоций помогает человеку понять проблему и найти решение, а попытки постоянно мыслить позитивно могут заставлять игнорировать трудности. К слову, возглавляют рейтинг нытиков жители США. Доллар и юань выросли в цене, а российский рубль упал сегодня на торгах. Доллар США стоит 2,88, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,25. И последнее. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiusfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность на большей части территории, дожди ночью по восточной половине, осадки сильные. Местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус. В Минске и Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 20-22 градуса. И в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 20-22 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот так отзвучал топик с треком Breaking Me. Трек такая чистая эмоция, когда ну вот все вокруг, ну как будто специально проверяет твои нервы на прочность, а ты все равно держишь лицо и даже делаешь вид, что все под контролем. И знаешь, мы тут на самом деле не одиноки. В общем, международные ученые проверили, как справляться с такими моментами и провели такой интересный эксперимент. В общем, они раскачивали перед шимпанзе корыто с арахисом, чтобы спровоцировать драку за еду. И что ты думаешь? Приматы, предвкушая стресс, не стали выбивать, друг из друга пыль. Они просто начали обниматься и гладить сородичей. Понимаешь, вот такие обними, пока не началось уже миллионы лет. И ученые доказали, что обнимашки — это древнейший биологический лайфхак против конфликтов. Так что если сегодня кто-то решит потрепать тебе нервы, не спорь, а просто обними его, и человек, и, ну, так будет в растерянности, и ты себе стресс снимешь. Ну, в общем, ты совсем обязательно справишься, все в любом случае под контролем. Ну, а теперь давай глянем, что нас ждет по погоде завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, а днем будет переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди. В Бресте ночью 10-12, тепла, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем плюс 20, плюс 22. И в Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года. Диарея.

0: Медикамент.
1: Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Производитель Мединдопаст.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
7: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
10: Реклама.
11: Нет радиоприемника?
12: Не оплатил подписку?
13: Хочется чего-то нового?
14: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
15: Алиса, включи Радиус FM.
16: Включаю.
14: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Avalon Rockstone с треком Vertigo. И Vertigo — это когда все вокруг закружилось, и ты вот делаешь вид, что в целом так и задумывалось. Просто такой красивый перформанс. И вот бывает же такое состояние, да, задачи летят, сообщения пиликают, и все от тебя чего-то хотят, а ты стоишь посреди этого хаоса с единственной мыслью: а, ну, тормоза у этой планеты вообще, ну, как-то предусмотрены. Так что если сегодня тебе кажется, что все вокруг летит кругом, то не суетись. В любом случае, ты совсем обязательно справишься. Просто сделай глубокий вдох и тихонечко вкатывайся в этот рабочий ритм. Ну а буквально через один топовый трек мы послушаем с тобой авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники и даже получим пару полезных лайфхаков. Так что не переключайся.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
8: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
9: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
8: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
9: АМК. Делаем красиво и на века.
10: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Сан Фита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте 30.by или по телефону.

рекламы. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Признавайся, сколько раз ты нажимал «забыл пароль» просто потому, что физически невозможно запомнить десятки сложных комбинаций из букв, цифр и знаков. В итоге мы либо пишем одинаковый пароль на все сайты, либо доверяем их браузерам и думаем, что их никто не взломает. А как было бы круто иметь собственный цифровой сейф, который хранит абсолютно все твои ключи, карты и логины, да еще и с гарантией, что никакой хакер в мире не сможет до них добраться. Оказывается, перенести всю свою безопасность в карман можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Это девайс MixKey, который называют первым в мире флеш-ключом с полноценным сенсорным экраном. В отличие от стандартных ключей, где из управления есть только одна кнопка, здесь встроен 2-дюймовый дисплей. То есть управлять своими данными можно прямо на самом устройстве. Он хранит более 3000 паролей, работает как физический ключ двухфакторной аутентификации и даже умеет делать NFC-карты для открытия дверей. Но главное, работает полностью офлайн, без всяких облаков, интернетов и прочего. Так что удаленно взломать его попросту невозможно. А выглядит он как сенсорный мини-телефон, который помещается в ладошку. Есть еще одна фишка от разработчиков. Если тебя заставляют ввести пин-код силой, ты вводишь специальный тревожный пароль, и гаджет мгновенно стирает реальные данные, показывая фейковое хранилище. Стоит такой девайс $130. Это примерно 380 белорусских рублей. В сети уже спорят, заменит ли этот гаджет привычные менеджеры паролей. Но лично мне кажется, что это подходит только для тех, кто слишком тревожится о своих данных, либо постоянно забывает пароли.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой Леша Якимович. У нас понедельник, 27 июля. Ну что ж, вкатываемся в новую рабочую неделю. И знаешь, понедельник — это такой день честно. Вот мозг, ну, пока еще отказывается выдавать какие-то гениальные идеи, поэтому мы с тобой просто сидим аккуратненько, ритмично кликаем мышкой и делаем просто очень умное лицо. И самое главное сегодня — это сильно себя не перегружать и вовремя делать паузу на отдых. Ну и чтобы тебе было проще войти в рабочий ритм, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Рэй Дэлтон с треком «Call It Love». Why don't we call it love? Yeah. Sing it back to me, sing it back to me now. Также услышим Риту Ору с треком «Don't Sing Twice». Не думай дважды, это на самом деле главный совет на сегодня. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Крэш Адам с треком «New Heart». Ну что я тебе могу сказать? Сворачивай все свои рабочие чаты, таблицы, просто расслабляйся как минимум ближайшие 30 минут, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов, привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. Далее расскажу, что будет происходить с ценами на жилье в Беларуси и почему Apple может отказаться от камер в умных очках.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова строить в Калужской области под ключ. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором области. При этом глава государства подчеркнул, белорусские строители уже работают в области, но могут еще активнее.
3: Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси.
2: В Беларуси спрогнозировали цены на жилье. Министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский заявил, что стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в ближайшее время будет стабильной. Цена его привязана к средней зарплате по стране. При этом спрос на недвижимость сохраняется. В Минске за первое полугодие средняя стоимость квадрата на вторичном рынке выросла на 14%. В строительной отрасли, отметил министр, сейчас нет дефицита кадров, который мог бы повлиять на рост стоимости жилья. В Беларуси с начала года отремонтировали более 1000 километров дорог. На республиканской дорожной сети обновили 1083 километра покрытия в рамках содержания и текущего ремонта. Также дорожные службы устранили почти 197 тысяч квадратных метров ям и нанесли около 30 тысяч километров разметки. В Минтрансе напоминают, сообщить о проблемах на дорогах можно по короткому номеру диспетчерских служб 125. Apple может отказаться от камер в умных очках. Ради защиты приватности компания рассматривает вариант выпуска устройства без функции фото- и видеосъемки или с камерами, которые будут только анализировать окружающий мир с помощью алгоритмов. При этом очки сохранят возможности искусственного интеллекта, аудио и звонков. Выход нового устройства откладывается. И последнее. Оставайся на нашей волне, когда меняешь локацию. На сайте radiusfm.by работает удобный поиск. Разреши доступ к геоданным и лови нужную частоту Radius FM. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине осадки сильные. Местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус. В Минске и Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 20-22 градуса. И в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 20-22 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Джеймс Янг сейчас так убедительно пел про вот эту бесконечность. Ну, красиво, конечно, безусловно, но вот если честно, то единственное, что у нас реально бесконечно, это список дел, которые мы откладываем на потом. А вот девчонки в Висконсине доказали, что бесконечным может быть только чистая энергия. А, в общем, на чемпионате мира среди лесорубов спортсменка из Чехии разрубила огромную сосну за 20 секунд. Вдумайся, 20 секунд. Ну, ты, наверное, за это время успеваешь только телефон разблокировать, а человек стволы в щепки просто разбирает за это время. Другая участница вообще пробежала по 8 плавающим бревнам за 13 секунд. Честно говоря, с нашими лужами вот по весне, да, после хорошей зимы, это не просто спорт, это прям жизненно необходимый навык. Но знаешь, что самое крутое? Девчонки говорят, что у них там дичайшая взаимовыручка. И это классное напоминание. Какую бы сложную задачу тебе сегодня не пришлось рубить, ты совсем справишься. Как минимум, я в тебя точно верю, и окружающие точно в тебя верят. Главное, держи баланс, но чтобы тебе ничего не помешало, давай прямо сейчас глянем, что там у нас по погоде на завтра планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность, на большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 19, плюс 21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, а днем 18-20 со знаком плюс, в Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 19, плюс 21, в Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, днем от 20 до 22 выше нуля, и в Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: проводит техобслуживание и чистит весь лишний кэш. Так что если сегодня день выдался странным, все хорошо, ты не сходишь с ума, ты просто работаешь на максимальных настройках, все под контролем, ты в порядке и обязательно со всем справишься. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Вот в детстве читал эту книгу, и многое было непонятно. А вот сейчас читаешь, вот все воспринимаешь по-другому, думаешь, ну и тупень же я был, все просто, многого не понимал. Петрович, слушай, хватит уже арифметику за первый класс читать, давай работай.
5: Круто.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Понедельник, 27 июля. Все так же у нас продолжается. На связи все так же Леша Якимович. И начало новой рабочей недели – это время, когда списки дел кажутся ну просто бесконечными, а сообщения в рабочих чатах ну просто сыплются одно за другим. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Сегодня в мире отмечается необычный и довольно забавный праздник – День ходьбы на ходулях. Это отличный философский повод подняться над мелкой суетой, посмотреть на проблемы свысока и пройти сквозь все понедельники. Личные задачи с такой легкой ироничной улыбкой. Ну а мы на Radius FM знаем, как помочь тебе поймать правильный баланс в этот понедельник, поэтому я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Radius FM. 10 мощных, топовых, вкуснейших треков подряд, без рекламы, без болтовни и без пауз. В общем, это твой такой личный музыкальный подиум, который поднимет настроение и задаст отличный темп всей недели. Ну и послушаем с тобой Coldplay с треком We Pray. Также услышим Тиесто с треком Lay Low. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. Слушай, пусть этот понедельник пройдет на высоте, включай Radius FM погромче и уверенно двигайся к своим понедельничным целям, но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям к этому часу. А в столице-то у нас 16.01. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
3: Привет, далее расскажу о причине страшных пожаров в Испании и новом развлечении для жителей и гостей Бреста.
0: В радиусе новостей.
3: Беларусь и Россия могут объединить усилия в сфере биотехнологий. Такое предложение Александр Лукашенко озвучил на встрече с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства отметил, что необходимо наладить совместную работу Белорусской национальной биотехнологической корпорации и российских предприятий отрасли. По его словам, разработки Беларуси и России должны работать в едином направлении. Мобильные группы по вопросам жатвы работают во всех регионах Беларуси. Главная задача – оперативно выявлять проблемы и помогать хозяйствам ускорить уборку урожая. Специалисты уже проверяют сельхозпредприятия, в том числе в Воложенском районе, где выявили нехватку механизаторов и нарушения при заготовке кормов. Темпы работ контролируются ежедневно. Ранее президент поручил хозяйствам обеспечивать уборку около 6% урожая в день. Трамп заявил об отсутствии дефицита боеприпасов в США. Президент опроверг сообщение о нехватке вооружений, включая ракеты для систем противовоздушной обороны. По его словам, американские запасы боеприпасов значительно превышают необходимые объемы. Ранее СМИ писали, что возможный дефицит ракет-перехватчиков «Патриот» мог стать одной из причин отказа от расширения военной операции против Ирана. В Испании объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабных лесных пожаров. Площадь возгораний превысила 150 тысяч гектаров, а свои дома были вынуждены покинуть более 100 тысяч человек. К тушению привлекли армейские подразделения и технику из стран Евросоюза. Однако борьбу с огнем осложняют сильная жара и ветер. Причиной пожаров могла стать неосторожность при использовании строительной техники в лесу. В центре Бреста установят необычные гигантские весы. Арт-объект, который вызвал большой интерес во время Дня города, разместят на одной из центральных улиц. За время праздника на весы стали более 5000 человек, выбирая необычные единицы измерения – драники, креветки, сырки, напитки или монеты. В будущем набор мер планируют менять в зависимости от сезона и даже праздников. Например, перед Новым годом измерять вес в мандаринах или шампанском. Курсы валют у нас Банка Беларуси. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,25. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение Radio Player Беларусь. Отмечай Radius FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность на большей части территории, дожди ночью по восточной половине, осадки сильные. Местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильно порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 19-21 градус. В Минске и Гродно ночью плюс 11-13, днем 18-20 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 19-21. В Могилеве ночью 13-15 тепла, днем 20-22 градуса. И в Гомеле ночью плюс 14-16, днем 20-22 выше нуля. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: The Weeknd там в финале песни кричит, что слепнет от огней и куда-то несется. Ну, честно, ощущение, что парень просто пытается сбежать от собственного списка дел на выходные. И на самом деле знакомая история. Вот ты всю неделю работаешь, пашешь, приходят выходные, и ты вместо отдыха начинаешь оптимизировать время. Спортзал, уборка, попытки стать лучшей версией себя. И вот все, бегаешь, а надо просто остыть, потому что американский психолог прямым текстом заявил, мол, пытаться быть продуктивным в свой выходной – это ловушка, и сейчас в сети как раз вирусится тренд под названием «Французское воскресенье». Смысл простой. Во Франции в воскресенье просто ничего не работает, ни магазины, ни кафе, ничего. И люди просто забили никаких будильников, долгие обеды, медленные прогулки и абсолютный ноль чувства вины. Так что если ты сегодня планировал свернуть горы, а в итоге полдня просто смотрел в потолок, расслабься, ты не ленишься, ты соблюдаешь европейские традиции. В общем, все делаешь правильно, дай себе отдохнуть. А вот стоит ли тебе завтра хотя бы выходить на улицу или лучше дальше изображать парижанина, давай узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем будет переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди. В Бресте ночью 10-12 тепла, днем 19-21 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 18, плюс 20. В Витебске ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 19-21 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
6: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
1: На Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеннемар. Don't Wanna Go Home.

0: Слушай, ну трек максимально честный. Не хочу домой, ведь это давно уже не про дикие тусовки до 5 утра, а про то самое состояние, когда ты доехал до подъезда, заглушил мотор и просто сидишь в машине еще минут так 15. Смотришь в одну точку и не выходишь, потому что там, за дверью, тебя ждет взрослая жизнь, бытовуха и много дел. И, кстати, психологи из Гарварда не так давно реально исследовали эту тему, и выяснилось, что наш мозг специально тормозит поход домой, потому что ему жизненно необходима такая буферная зона, пауза, чтобы переключить режим с дневной суеты на домашний покой. Так что, если ты прямо сейчас сидишь во дворе и листаешь ленту в глухой тишине, не вздумай себя винить. Ты не просто тратишь время попусту, ты проводишь такую нейронную перезагрузку. В общем, все по науке, все как надо. Выдыхай, восстанавливай ресурс, но уже в следующем часу руль перехватывает Оля Венская со своим автодрайвом, поэтому я тебе советую не переключаться. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был со мной. Мы начали, продолжили эту рабочую неделю. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5 желаю тебе классного вечера. Ну и говорю пока-пока.
1: Реклама. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Почему ты такая счастливая?
3: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
2: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
5: Подробности на europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
7: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
6: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
7: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM.

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Эмоциональные качели обычно нас преследуют именно по понедельникам, ну, потому что мы по-разному вливаемся в рабочую неделю, но ты знаешь, эту историю сегодня еще и поддерживает погода. Весь день в Минске было, в принципе, неплохо, достаточно по-летнему хорошо, но вот уже буквально через некоторое время, через часик нас накроет ливень настоящий, поэтому спеши добраться до дома, спеши добраться до того места, где тебе будет тепло, уютно, хорошо, компанию тебе составлю я, Оля Венская. Желаю легкого вечера понедельника, проведи его на улыбки и даже в предстоящем ливне найди какие-то такие положительные моменты. Но это повод быть как минимум поближе к любимому человеку и к согревающей топовой музыке Радио СФМ. 17:00 в Беларуси. Рома Савосик сегодня составляет мне компанию по вечернему эфиру. Рома, привет.
2: Привет. Расскажу, когда вернется тепло и как уроженка Беларуси связана с Джеффри Эпштейном.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня провел переговоры с губернатором Калужской области России Владиславом Шапшой. Как в ходе встречи заметил белорусский лидер, отношения между странами развиваются неплохо, однако всегда есть куда расти. Президент подчеркнул, что Беларусь и Калужская область в дальнейшем должны выйти на товарооборот в 1 миллиард долларов. После дождей и краткого похолодания температура в Беларуси к концу июля снова начнет расти. Сильнее всего потепление может затронуть Брестскую и Гродненскую области, где 31 июля прогнозируется до плюс 33 градусов. При этом говорить о продолжительной жаре по всей стране пока нельзя. В центральных и северных районах температура окажется ниже, а в первые дни августа в отдельных регионах снова возможны ливни и грозы. Нашествие чаек фиксируют в Минске. Птицы в основном обитают на крышах многоэтажек, которые похожи на привычные для них скалы и острова, а столичные водоемы стали для пернатых идеальной заменой моря. Жители столицы жалуются, что чайки мешают спать ночью и портят машины во дворах. Все дело в том, что помет чаек содержит едкую кислоту, которая выжигает лак на кузове автомобиля. В Испании из-за жары в этом году умерли почти 4000 человек. Такие данные озвучил премьер-министр страны Педро Санчес. Кроме того, власти Испании ранее объявили о чрезвычайном положении в стране из-за неконтролируемого распространения лесных пожаров в регионе Мадрида и провинции Авила. Санчес назвал текущий год одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Уроженка Беларуси Карина Шуляк является потенциальной наследницей активов американского финансиста Джеффри Эпштейна. Именно она стала последним человеком, которому Эпштейн звонил перед смертью в тюрьме в 2019 году. Утверждается, что девушка может унаследовать целых 100 миллионов долларов. Знакомство белорусской с финансистом произошло, когда ей был 21 год, и она работала стоматологом. Несмотря на длительную связь с Эпштейном, против Шуляк не было заведено никаких дел, и она не называла себя его жертвой. И в завершении, Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.15, точное драйвовое, небо над Минском хмурится. Напомню, что синоптики рассказали про штормовой удар, который придется сразу на 4 региона нашей страны в зоне риска: Брестская, Гродненская, Гомельская и Минская область. Поэтому ждем в ближайшее время не просто дождь, а настоящий ливень. Я расскажу всем водителям о тех современных способах защиты от дождя, которые есть в автомобилях. Ну, самое известное, наверное, это антидождь на основе силикона или полимеров. Это специальная жидкость или спрей для стекла, либо зеркало создает тонкую водоотталкивающую пленку, капли собираются в круглые шарики, быстро сдуваются ветром, из-за чего реже нужно включать дворники. Что еще есть такого интересненького? Например, есть обогрев лобового стекла, нити накаливания или пленка быстро растапливают лед или убирают сырость снаружи и изнутри. А еще есть дефлектор, это механическая защита, пластиковые козырьки над боковыми окнами. Они отклоняют капли воды, позволяя приоткрыть окно в дождь без попадания воды в салон. Это круто, это то, что тебе поможет вот современные такие гаджеты, которые помогут твоему автомобилю легко лавировать даже в дождливую погоду. Ну и, конечно же, для твоего настроения, мне кажется, самый лучший антидождь – это топовая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.23 точное драйвовое, поскольку в Минске в ближайшие часы обещают сильный дождь, предлагаю тебе заехать в кинотеатр. Ну, там и как всегда есть что, во-первых, интересное посмотреть, во-вторых, можно просто согреться, классно провести время. Так вот, мне кажется, самая ожидаемая кинопремьера – это, конечно же, фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Во всех смыслах это крутая история, потому что, во-первых, это не просто кино, это уникальный технический аттракцион, который переосмысливает жанр исторического эпоса. И, как говорят критики, вместо привычной какой-то глянцевой сказки Нолан создал масштабный, реалистичный, даже немного мрачный блокбастер. Во-первых, специалисты рекомендуют смотреть обязательно в IMAX. В Минске такая возможность есть. В одном из торговых центров такой кинозал имеет место быть. И там тоже показывают именно «Одиссей». Визуал, например, шторма, бескрайнего моря, гигантских декораций на огромных экранах. Все это выглядит и правда монументально. То есть, если ты хочешь прочувствовать эту историю так, как задумал сам режиссер, то тогда только в IMAX. Ну и еще, Нолан не побоялся добавить в картину элементы жесткого триллера, даже такого телесного хоррора, так обозначают это критики. Сцены с мифическими существами, например, Циклоп, Кирка, они правда пугают своей реалистичностью и совсем не выглядят как компьютерная графика. В общем, здесь огромные такие отзывы и достаточно высокие показатели у многих кинокритиков относительно этой истории. Смотреть обязательно на большом экране. Я вот уже настроена на то, чтобы обязательно этой неделе найти возможность и увидеть эту историческую киноэпопею «Одиссей». Напомню еще раз, в кинотеатрах столицы.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
1: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Билбланк!
3: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
7: А теперь о погоде на выходные. Грильфест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм.
8: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17.34, точное драйвовое. Надеюсь, этот понедельник у тебя проходит легко и даже приятный. Предстоящий дождь тебя нисколько не расстраивает. Напомню, что сейчас в нашей столице плюс 23. В ближайшее время ожидаем осадки. Вероятность 65%. Достаточно много. И синоптики даже вынесли штормовое предупреждение. Что будет завтра с погодой, узнаешь через пару секунд. А пока о тех треках, которые отвлекут тебя от хмурых мыслей. Bebe Rexha и New Religion. Диджей Тиеста. И один из One Direction, Zayn. Ну а прямо сейчас расскажу о том, как будет заканчиваться этот июль. Температура завтра чуть-чуть пойдет на спад.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но это не значит, что лето заканчивается вполне. Завтра будет по-июльски. Вот смотри, Гомель 20-22 со знаком плюс, но при этом осадки. Дождик будет и в Могилеве, здесь 22 со знаком плюс. В Витебске зато без осадков и 21 выше нуля. В Минске осадки 18-20 со знаком плюс. Столько же в Гродно и тоже штормовое предупреждение. Дождь в Бресте 19-21 выше нуля и при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает «Светофор» эконом.

0: на lato.by.
1: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка «Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
2: ИИ-помощник нормативка «Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
5: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
2: Реклама.
0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видеобел.бай.

0: Петя.
1: На Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
2: 17.43, точное, драйвовое прямо сейчас. Давай-ка проверим, насколько ты сегодня устал. Устал от этого понедельника, на что неделя только началась, а я уже, бывает, состояние уже не могу, можно завершать. Но нет, мы тебя взбодрим, мы придадим тебе ускорение для того, чтобы ты зашел в наш телеграм-канал. Итак, Радиус ФМ, заходи. Мой ИИ-помощник, соведущий и Игорь приготовил для тебя задание.
3: Привет, ну что? Поиграем?
2: Так что загадывай и Игорь кибертрек. Ну а все наши самые топовые слушатели уже отправляются в телеграм-канал, чтобы его разгадать и получить за это подарок. Сегодня, напомню, в качестве подарка беспроводные наушники.
1: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Вот интересно, где слушает Радиус ФМ наша прекрасная Ирина? Алло, привет.
3: Алло.
2: Привет.
3: Да. Здравствуйте.
2: Ну и где нас слушает Ира? Ты сейчас в офисе, в бане, в бассейне.
3: В наушниках слушаю.
2: Хорошо. А локация, где ты находишься? Может быть, на поляне где-нибудь? Может быть,
3: еду сейчас на тренировку.
2: Вот такая молодец. Бери с собой топовую музыку Радиус ФМ, проверена на себе. Калории сжигаются лишние просто на раз, два, три. Надеюсь, так же легко на раз, два, три ты отгадаешь задание от моего соведущего и Игоря. Поздоровайся с ним, пожалуйста. Ну, поздоровайся.
3: Да. Добрый вечер, Игорь.
1: Привет. Ну что, поиграем?
2: Прости, у него легкое задание для тебя. Скажи, Игорь, сделай мне легкое задание, легкий трек.
3: Игорь, сделай мне легкий трек, чтоб я отгадала.
2: Ну, давайте посмотрим, что он подобрал.
1: Загружаю трек.
4: Нет.

0: еще можно большую волну назвать, Ира?
1: Ой, сейчас подумаю. Это может быть Нюша цунами?
2: И это правильный ответ.
1: Спасибо.
3: Не говори, что мы опоздали. Ты чувствуешься между нами.
0: Я чувствую, что между тобой и Игорем
1: спасибо
0: действительно
1: большое,
0: какая-то химия возникла. Вот он тебе подобрал такой легкий трек. И, по сути, это был еще и прогноз погоды на ближайшее время в Минске. Нас накроет цунами. Ну, такой вот цунами в виде дождя сильного. Ну, а тебя накроют самые яркие эмоции, потому что ты молодец. И этот понедельник для тебя самый-самый счастливый. Подарок от Радио СФМ, Bluetooth-наушнички ты получаешь. Ура!
1: Спасибо.
0: Спасибо и тебе за участие. Ну и далее топовая музыка в нашем эфире.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопаст.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч.

0: Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. Мы поддержим тебя вечером в понедельник. Мне кажется, это самая прекрасная часть начала недели, когда можно немножечко расслабиться, улыбнуться самому себе в автомобильное зеркало. Еще знаешь, что улыбнуться прогнозу погоды, потому что к 7 часам вечера ожидается дождливая погода, порывы ветра до 37 метров километров в час. То есть, ну, достаточно такое существенное штормовое предупреждение практически выписали нам синоптики, но нас это не расстраивает. Это просто повод, наверное, побыстрее лететь по этой жизни и, конечно же, брать с собой в компанию топовую музыку Радиус ФМ. Но в моменте не забывай заходить в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Доступно уже абракадабра. Отгадывай и становись победителем. 18.01 в Беларуси. У Ромы Савосика всегда интересная новость. Рома.
2: Привет. Расскажу, какая страна вводит визы для белорусов и почем в Минске продается самый дорогой уксус.
3: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня провел встречу с губернатором Калужской области. Одним из ключевых направлений сотрудничества белорусский лидер назвал сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками, подчеркнул президент.
4: Ну, если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому мы готовы к варианту под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий.
2: Черногория вводит визы для белорусов. Новые правила въезда будут действовать с 1 ноября. Прямо сейчас же в этой стране для белорусов действует безвизовый режим. Он продлится до конца октября. В Минске заметили продукт по цене автомобиля. Речь идет о бальзамическом уксусе. За 100 мл продукта просят 4368 рублей. А значит, 1 литр обойдется в 43 680 рублей. Это же примерно 15 тысяч долларов. Производитель утверждает, что его уксус располагает к медитации и позволяет по-новому взглянуть на вкус привычных блюд. Компания Sony объявила о прекращении производства физических дисков для новых игр PlayStation. С января 2028 года новые релизы доступны только в цифровом формате. Но игры, выпущенные до этого момента, по-прежнему будут доступны на дисках. Этот шаг последовал за недавним объявлением, что физическое издание GTA 6 будет представлять собой только код для скачивания в коробке, что вызвало негативную реакцию фанатов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 25 копеек. И в завершении путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
3: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.13, точно драйвово. У меня для тебя есть фирменный набор для барбекю, потому что мы предвкушаем классные летние выходные. Они будут, погода, если посмотреть чуть-чуть наперед, правда, к выходным улучшится. Сейчас она чуть-чуть ухудшается, к выходным будет так, как мы любим, поэтому будет повод для пикника, для барбекю. Заходи в наш телеграм-канал «Радио ФМ» и отгадывай абракадабру по подсказочкам. Я уверена, силы у тебя еще остались после рабочей части понедельника. Ну, а подсказка следующая. Это названо в честь древнегреческого бога западного ветра. В классическом этом полностью отсутствуют жиры. А для застывания этого используют пектин, ну или желатин как вариант. Догадался, о чем идет речь? Пиши, жду твой правильный вариант ответа в комментах.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: За фирменный набор для барбекю посражается Тарас. Тарас, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Тарас, очень приятно тебя слышать. Ты бы кого в первую очередь позвал в компанию на барбекю, на пикничок?
2: Семью свою. Жену.
1: Класс, отлично, компания, супер. А еще, конечно же, бери с собой топовую музыку Радиус ФМ. Я тебе желаю удачи, пусть у тебя все получится с первой попытки. А у нас, напомню, 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Называй любую цифру от 1 до 7. Поехали.
2: 2.
1: Цифра.
3: Омнительно. Ну, окей.
1: Стоит еще подумать и выдать еще один вариант.
2: 5.
1: Цифра 5. Прокашляйтесь, пожалуйста. Прокашляйтесь и продолжите. В том же духе. Цифра 1. А с цифрой 1 что-то в жизни связано?
2: Нет. Вот было связано с цифрой 2, день рождения 2, а вот 1 ничего.
1: Ну, как ничего? Ведь именно по цифре 1 прячется топовый трек Радиус ФМ. Да, отныне для тебя это счастливая цифра. Смотри, понедельник, первый рабочий день, и цифра 1 сработала. Давай послушаем сообщение от Сергея, который на прошлой неделе для тебя специально запрятал этот трек под цифрой номер 1.
4: Всем привет, я Сергей, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 1.
1: Пока ты лидер на этой неделе, но жду от тебя тоже голосовое сообщение для завтрашнего участника. Договорились?
2: Договорились.
1: Все, на связи с топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: 100.бай.
1: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
2: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shopdefisbelblank.by.
7: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.33 точное, драйвовое. В самое ближайшее время в нашем эфире «Чайл». А еще «Моузес». А также «Метро Бумен». Вот такая лирика под стать погоду в Минске, потому что синоптики обещают дождик в столице. И не просто дождик, это так ласково-нежно назвала. На самом деле будет ливень настоящий, поэтому будьте осторожны, внимательны. Конечно, все те, кто за рулем, в особенности. Ну, а еще, если тебя это согреет к выходным, настоящее теплое лето без осадков к нам вернется. Подробности о погоде на завтра, прямо сейчас.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: На пару градусов будет прохладнее, чем сегодня. В Бресте 19-21 и без осадков. Дождь в Гродно плюс 20. В Минске тоже осадки, до плюс 20. В Витебске 19-21 со знаком плюс, без осадков. В Могилеве дождь и 22 выше нуля. Столько же в Гомеле 20-22 со знаком плюс. И тоже есть повод захватить с собой завтра зонтики.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Реклама.
5: Топ-чарт.
4: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
4: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
4: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
4: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
4: Будь на волне топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Гродно уже накрыл сильный ливень. 18.42 точное драйвово в Минске. Мы в ожидании сильного дождя. Надеюсь, что все пройдет без последствий. А пока просто расскажу тебе что-то позитивное про дождь, потому что как-то нужно снизить этот уровень стресса понедельника. Оказывается, действительно, слушать падающие капли – это очень полезно для здоровья, для снятия стресса. И вообще, падающие капли – это про розовый шум, который уменьшает количество гормона стресса кортизола. Монотонный ритм маскирует резкость бытовые звуки, убирает микропробуждение, и поэтому хорошо засыпать под дождик. А еще под дождик наш мозг подсознательно воспринимает мерный шум дождя как сигнал о том, что вокруг тихо, вообще можно расслабиться и действительно отдыхать. Вот на такой позитивной мысли я предлагаю встречать предстоящий ливень и слушать при этом топовую расслабляющую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.49, точно драйвовые. Такие ботинки нам всем в начале недели нужны, потому что нужно успевать много дел делать. Так вот, они называются Moonwalkers. Это умные ботинки, которые делают твою походку быстрее в 2.5 раза. Ну, по сути, это ботинки, у которых есть колесики. Это те же ролики, по большому счету. Но при этом ты можешь прям не ехать, а именно идти. Но скорость твоя значительно увеличится. Удобно? Удобно. Ищи такие на маркетплейсах и разработчики называют такую обувь самой быстрой обувью в мире. Ну и еще встроенные датчики, искусственный интеллект анализируют твою походку, активируют колеса, дают мощный толчок вперед, и это создает ощущение ходьбы по движущемуся траволатору, как вариант. Ну а скорость, которую они развивают, достигает, например, 11 км в час. Это примерно в 2 раза быстрее скорости обычного пешехода.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Когда рабочая неделя только начинается, ты знаешь, запланирую как раз-таки приятные приключения в своей жизни. Пусть будет место не только работе, но и повод нажать на полный газ и, конечно же, под топовую музыку Радио ФМ отправиться навстречу июльским приключениям. Альберт Брайт совсем скоро. А еще как комета в наш эфир залетит Джонни. И о том, что грустить в дождь, когда на календаре лето, это плохая привычка, напомнит Эд Ширан. Это будет блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры сразу после выпуска новостей. 19.00 в Беларуси. А за новости в ответе сегодня вечером Рома Савосик. Ром, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, как развиваются отношения Беларуси с Перу и сколько зарабатывает Арина Соболенко.
3: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Перу планируют организовать серию встреч для бизнеса двух стран. Сейчас у правительств, государств первоочередная задача – определение направлений, предоставляющих взаимный практический интерес для бизнеса. Уже сейчас достигнута договоренность об установлении прямых контактов между Национальным центром поддержки экспорта и профильной организацией Перу, оказывающей содействие развитию международного делового сотрудничества. В Беларуси заболеваемость вирусными гепатитами стабильно снижается. В последнее время регистрируется около 4000 случаев в год. Ежегодно в нашей стране пациенты с этим вирусом получают необходимое лечение, эффективность которого превышает 95%. По данным ВОЗ, число новых случаев заражения гепатитом Б в мире снизилось на 32%. Этого удалось достичь благодаря вакцинации и профилактике. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России. Этому способствовало задержание Афинами принятия очередного пакета мер, в ходе чего Греция добилась исключений для одной из судоходных компаний страны. Уже сейчас в Брюсселе обсуждают обновление подходов к введению ограничений. Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомню, Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России. Белорусская Арина Соболенко вошла в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Ее доход за последний год составил 36 миллионов долларов. Большую часть из этой суммы спортсменке принесли рекламные контракты, выставочные матчи и другие коммерческие проекты. Еще 14 миллионов долларов Арина Соболенко заработала в виде призовых. И в завершении добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
3: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Это действительно bad habits, плохая привычка грустить, когда на календаре июль, лето в разгаре. Ну и что, что хмурится небо, ну и что, что дождики иногда, но все-таки бывает в нашей жизни. Главное сохранять внутреннее солнце и, конечно же, приумножать самые позитивные эмоции. Радиус FM дарит тебе топовую музыку. Именно с этой целью появится совсем скоро Holy Flame. А еще актуальный прогноз погоды на завтра. Небольшой спойлер, на пару градусов будет прохладнее, чем сегодня.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: 19-21 выше нуля в Бресте, без осадков. Дождик летний будет в Гродно, плюс 20. В Минске тоже осадки, до плюс 20. 21 со знаком плюс в Витебске и переменная облачность без осадков. Дожди в Могилеве и Гомеле здесь 20-22 со знаком плюс.
2: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Трек, за который ты можешь проголосовать всем сердцем, у нас на сайте radiofm.by. Это были BTS и трек Spam. Мне кажется, вот если углубиться в смыслы этого трека, то он про сопротивление. Даже когда кажется, что нет сил уже плыть, но ты все равно делаешь последний рывок, и он буквально выносит тебя к новым высотам, к новым вершинам. Пусть так и это рабочая неделя, которая только-только начинается. Первый рабочий день мы уже пережили. Вроде как кажется, что как будто дыхание на исходе. Нет, я уверена, что дальше, больше, дальше интереснее. И, конечно же, для настроения в эту рабочую неделю бери с собой топовую музыку. Радио FM. Здесь еще больше топовых хитов.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с директором бренда iParfum Катериной Бартось поговорим о парфюмерии. Обсудим секреты ценообразования, тренды и то, как на самом деле устроена эта индустрия изнутри.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Взаимодействие Беларуси и Калужской области развивается неплохо. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Однако до миллиардного товарооборота пока не дотягиваем, отметил белорусский лидер.
2: Надо искать направление, но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться.
1: Отношения Беларуси и России находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер-министр республики Александр Турчин. По словам чиновника, он всегда находится на связи, в том числе онлайн, со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, и это приносит результат. Результатами нашей работы можно, если не гордиться, то уж точно можно назвать их успешными, подчеркнул Турчин. На юго-западе Франции пожары уничтожили более 115 тысяч гектаров лесов. Кроме того, повреждены сотни зданий, пострадали почти 90 спасателей, эвакуировано 220 тысяч человек. К тушению привлекли армию, однако пока взять ситуацию под контроль не удается. Под угрозой оказались военные и промышленные объекты в регионе Бордо. Apple Watch спасли жизнь американцу, вовремя вызвав скорую. Мохаммед Ислам вышел из своего дома, чтобы вынести мусор, но внезапно просто упал без сил. Часы на это среагировали и вызвали бригаду медиков. Врачи скорой помощи доставили его в медицинский центр университета Цинциннати, где у него диагностировали тромбы в легких. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. И в завершении, Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с директором бренда iParfum Катериной Бартось поговорим о парфюмерии. Обсудим секреты ценообразования, тренды и то, как на самом деле устроена эта индустрия изнутри.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко провел сегодня переговоры с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Глава государства предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологии. По этому направлению у белорусской стороны ранее было некоторое отставание, но многие наработки, существовавшие в Советском Союзе, получили развитие в России, отметил президент. В Беларуси увеличится размер бюджета прожиточного минимума с 1 августа. Это важная социальная мера, направлена на поддержание уровня жизни граждан. Для каждой категории норматив устанавливается отдельно. Так, для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума составит 575 рублей, для пенсионеров – 380. С ростом БПМ увеличиваются также пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. В БГМУ зачислены 1382 первокурсника, из них 601 поступил на бюджет и 781 по целевому направлению. Напомню, платное дневное обучение в медах в этом году отменили, а среди поступивших в БГМУ – победители республиканских олимпиад, лауреаты спецфонда президента, выпускники школ с медалью и те, кто окончил медколледжи с отличием. В целом, как отметил ректор БГМУ, в университете баллы традиционно высокие, и конкурс состоялся абсолютно по всем специальностям. ГАИ Беларуси переходит на усиленный режим работы. Все дело в том, что за последнюю неделю жертвами ДТП стали 12 человек. Всего же было зарегистрировано 29 аварий. По данным госавтоинспекции, в последние дни в стране наблюдается рост числа ДТП. Основными причинами аварий называют выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил обгона, а также наезды на пешеходов и препятствия. Новый главный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин прибыл в Минск. Интересно, волнительно и ответственно стать главным тренером такой команды и организации, которая стремится к самым высоким целям, отметил специалист. Также он сделал комплименты болельщикам и рассказал, что в курсе аншлагов и атмосферы на трибунах Минск-арены. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 25 копеек. И в завершении путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Мы привыкли выбирать парфюм по принципу «нравится-не нравится» и редко задумываемся о том, что скрывается за изящным флаконом. Почему один аромат стоит как крыло самолета, а другой копейки, хотя пахнуть они могут примерно одинаково? Сегодня в программе поговорим о секретах ценообразования, трендах и о том, как на самом деле устроена эта сфера изнутри. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях директор бренда iParfum Екатерина Бартось. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, по вашим наблюдениям, на рынке сейчас какие ароматы вообще преобладают? Громкие и въедливые, скажем так, из-за удешевления производства они такими становятся или по другим причинам. Или наоборот, как в целом у нас есть тенденция производства, то, что производят вещь, бытовая техника, одежда с расчетом на то, что она служит, ну, 2-3 года, и, соответственно, мы покупаем что-то новое. Так и с парфюмами, чтобы они были наименее стойкие, чтобы мы наливали на себя флакон и через 2 месяца пошли за следующим. Скажите, по вашим наблюдениям, как сейчас... К чему пришла индустрия?
4: Так, по моим личным наблюдениям, в нашей отрасли такое не наблюдается, вот как вы озвучили, по бытовой технике. То есть не производят духи с таким расчетом, чтобы они там быстро закончились и были не слишком стойкими. Ну, я считаю, что вот именно эта позиция к парфюмерной отрасли не относится. То есть есть до сих пор на рынке... такие ароматы, которые продаются годами, десятилетиями. Они находятся там в топ-5 продажах по всему миру. И люди пользуются ими из года в год. И ну, никак производитель не уменьшает стойкость этих ароматов. Наоборот, стали выпускать, условно, есть версии ароматов, которые там 20 лет на рынке, условно, ну там плюс-минус. И спустя у них такой как ребрендинг начинается, они выпускают версию Intense, либо Overdose, то есть они ее еще усиливают более. Она начинает звучать немножко по-другому, но вот, тем не менее, это тот же любимый аромат, которым люди пользовались годами, и вот выпустили такую версию Intense, экстракт, либо Overdose. То есть они еще стойче, чем классическая обычная версия.
3: Скажите, пожалуйста, вот когда мы приходим в магазин парфюмерии или косметики, нас могут ужаснуть цены на разный сегмент, да, то есть если там заказать с маркетплейса какую-то водичку, ну, может быть, это будет не так тяжело расставаться с этими деньгами, но и качество будет соответствующее, скорее всего. Скажите, какая вообще себестоимость тогда вот такой жидкости, если у нас есть откровенно дорогие ароматы, там цена может быть, не знаю, исчисляться тысячами долларов, и есть, ну, просто вот что-то вкусненько пахнет, какой-то вот бренд замешали чего-то там, продают не за очень дорого, ну, на любом, не знаю, это даже, наверное, да, не интернет-магазин, а маркетплейс. И тогда, получается, это чистый маркетинг, если дорого. Или это какие-то материалы вроде флакона, это звезды, которые снимаются в рекламе. Это какие-то видеоролики дорогие, вот как, допустим, самая там дорогая реклама с... Николь Кидман, да, это реклама именно парфюма.
4: Да, да, да.
3: Это тоже, получается, в конечную стоимость может входить в флакон?
4: Ну, это даже, я бы сказала, основная стоимость флакона у таких именитых брендов. Это затрата на маркетинг. Ну, все, что вы перечислили, да, это и флакон, и стоимость самого флакона. Они могут быть там из позолоты, с подсветкой, и бархатные, там из натуральной древесины. Бывают флаконы, встречаются эксклюзивные. Ну и затраты на маркетинг, по моим личным наблюдениям, ну, мне кажется, процентов 80 стоимости флакона – это маркетинг у именитых брендов.
3: А если мы открываем, допустим, ноты, да, парфюмерные, вот что из этого, из компонентов, которые дают определенную ноту, действительно дорогие. Есть ли вообще такие там амбра какая-нибудь?
4: Есть, конечно, да. Ноты, ну, как правило, во всех нынешних ароматах используются синтетические ноты. То есть природные ноты амбры, либо мускус, как, ну, привыкли люди думать, не знаю, там, слышали вы про это. То есть амбра – это продукт жизнедеятельности кашалота.
3: Угу.
4: Да, то есть она есть в природе натуральная, встречается, конечно, крайне редко. Добыть ее искусственным путем нельзя, то есть для этого нужно убить кашалота. То есть ее находят иногда где-то там на берегу океана, какой-то там кусочек 2 килограмма, и продают его там за $1 миллион. Это вот килограмм амбры. То есть, да, производят духи такие нишевые, селективные, но они стоят очень дорого, и в обычном магазине их не купить. Они будут сделаны из натуральных, из натуральной амбры, из натурального мускуса, к примеру. Но это просто штучный товар. Это даже, ну, речь не идет там про сотни, про тысячи флаконов. Это буквально штучный товар, который производится из натуральных ингредиентов. Все остальная парфюмерия – это синтетические молекулы, искусственно выведенные. То есть никто не убивает ни оленей ради мускуса, ни кашалотов ради амбры. То есть это все искусственно. Ну, как и понятно, есть, да, более дорогие искусственно выведенные, ну, компоненты, есть менее, более доступные, и есть более дорогие компоненты искусственного происхождения. Но 90%, наверное, компонентов в масс-маркете – это искусственные. Даже роза, если мы берем такой простой компонент, казалось бы, роза, тоже розовое масло натурально мало кто использует, потому что оно тоже стоит там килограмм розового масла, там, ну, около $1 миллиона словно. Ну, не знаю, можем ли мы тут цифры называть, и это, ну, понятно, что это будет неточное. Что, ну, и опять же, натуральное розовое масло, если мы будем им пользоваться, оно ни нам, ни мне, ни вам, оно, скорее всего, не понравится. Роза, которую мы встречаем в ароматах, в парфюмах, это, условно, мы берем базовую ноту розы. Если ее смешать там с таким спиртом, она будет звучать более там как похоже на пион. Если смешать там с другим спиртом, она уже будет немножко там слаще, там более засахаренная роза. То есть один компонент, ну, условно, идет одна молекула розы, но когда мы ее смешиваем с разными там химическими, опять же, компонентами, она звучит абсолютно по-разному. То есть это не, ну, абсолютно нету там прям розового масла, как мы, ну, хотелось бы нам думать. И, может быть, это даже к лучшему, потому что на самом деле вот эти натуральные компоненты, есть даже, ну, какие-то нормы. Понятно, да, что все производят и соблюдают сертификаты качества. У нас в том числе на нашу продукцию мы получаем сертификаты качества. То есть мы не можем использовать, условно, в парфюме, там, условно, 5 грамм, ну, розового масла, потому что, ну, это на самом деле все природные ингредиенты – это аллергены. Поэтому есть допустимые какие-то значения, сколько мы можем чего использовать в определенном аромате.
3: Вот, да, я тоже читала то, что, кстати, вот именно при подготовке к этому интервью, что, оказывается, очень много запретов на использование натурального из-за аллергиков. То, что в целом врачи бьют тревогу, что аллергия прогрессирует. Да. Очень много людей с аллергенами. Это вот затронуло и парфюмерную индустрию. Интересно. Скажите, да, индивидуальная химия кожи – это миф или правда? Вот, допустим, все еще настойчиво консультанты могут предлагать протестировать именно на блотере, хотя я вижу, что там, допустим, сами покупатели часто от этого отказываются и просят, нет, мне на запястье. Правда это или неправда, что кому-то будет более вкусен этот аромат, он будет раскрываться на людях по-разному, то есть на себя попшикали, этот же аромат, этот же тестер на человеке рядом может по-другому раскрываться. Или тут еще не только наши особенности влияют, но и погода, природа, не знаю, время года, температура, помылись мы, не помылись, еще что-то.
4: Да, вы правы. Все, что вы перечислили, все влияет на наше восприятие аромата. Тут, ну, такой глубокий вопрос, можно разбить на две части. Условно, есть люди с холодным типом кожи, ну, это если так прям, ну, грубо делить всех людей на две половины, с холодным и с горячим типом кожи. Вот, условно, если у вас холодный тип кожи, вы можете выбирать себе аромат на блотере. То есть вы можете слушать блотер, и также он будет звучать на вас, условно, если у вас холодный тип кожи. Если у меня горячий тип кожи, на мне совершенно по-другому, не так, как на бумаге раскрываются ароматы, поэтому вот, условно, именно мне нужно слушать аромат непосредственно на коже, как он раскрывается, потому что это будет, ну, совсем по-другому. То есть ноты верхние испарятся гораздо быстрее, ну, то есть, условно, чем горячее кожа, тем быстрее испаряется аромат, и мы быстрее услышим вот эти ноты сердца, которые раскрываются, как, ну, условно, у вас они раскроются минут через 40 на коже, у меня они раскроются там минут через 10, то есть примерно такое. Это по типам кожи. Так, еще у вас было в вопросе по поводу погоды. Да, тоже влияет очень сильно. И, ну, вы можете сами поэкспериментировать. У меня были такие примеры, когда я лично сама хотела пробовать аромат. Он мне ужасно не нравился. Потом наступила зима, стало холодно. Я наношу этот аромат и понимаю, боже мой, это самый восхитительный аромат на всей земле. Хотя до этого полугода я пыталась его разносить в теплое время, он мне не нравился. Но зимой он звучит совершенно по-другому на морозе. Поэтому правильно говорят, что есть летние ароматы, есть зимние, есть ароматы дневные, есть вечерние, да, есть парфюмерный этикет, парфюмерный гардероб. Это все имеет место быть, и нужно его придерживаться. То есть мы же не ходим там на работу в офис в вечернем платье. То же самое и ароматы. Есть такие ароматы, которые, ну, неприлично носить в офис, потому что они яркие, кричащие и, ну, как бы жалко коллег. Пожалейте коллег, хочется так сказать. Я иногда даже говорю консультантов, у нас консультантам, когда они продают определенные ароматы, которые такие яркие, сильные. И я говорю, вы, пожалуйста, предупреждайте, что мне более одного распыления, потому что, ну, этого действительно достаточно. Если человек нанесет на себя там 5 распылений, то, ну, это все, это просто всем будет плохо.
3: Вот. Как? Вот мы так с вами плавно подошли к вопросу о парфюмерном гардеробе. То есть я правильно понимаю, что в целом современному человеку не очень актуально носить свой парфюм в течение всей жизни. Не знаю, Шанель номер 5, классику какую-то. Все равно хочется чего-то нового, либо это по времени года. В таком случае. Расскажите, как вообще сейчас обстоит там. Есть видосы, наверное, в соцсетях, где прям крайность уже показана, когда там у человека вместо продуктов парфюм забит флаконами.
4: Холодильники.
3: Да, да. Нету ничего съестного, есть только парфюмы. Я так понимаю, что это уже крайность или это действительно уже стало нашей нормой?
4: Да, я считаю, что у современного человека должен быть свой парфюмерный гардероб. Так как у нас есть гардероб одежда, мы же не носим шорты короткие зимой и шубу летом. То же самое и с ароматами. Базовый минимальный гардероб должен быть. То есть хотя бы, да, мы будем разделять ароматы на летние и зимние, и там дневные и вечерние. То есть, ну, если, ну, есть даже какая-то градация, что условно, если у вас там 5 ароматов, вы нормальный человек, если там 10, уже у вас есть легкая зависимость, ну и там более уже разные стадии зависимости можно определить. Ну, допустим, ну, минимальный гардероб должен быть, ну, я считаю сейчас уже, что, ну, ароматов 5 может быть у нормального человека в гардеробе. Ну, и с учетом, как бы, реалий там рынка, условно, можно себе позволить купить гардероб из 5 ароматов, чтобы там не пахнуть всегда там одинаково. Если можно, расскажу свой личный опыт. Вот, я всем эту историю рассказываю. До работы в этой компании я лет 20 пользовалась одним ароматом. Я пробовала другие, но всегда возвращалась к нему. То есть он мне безумно нравился. У меня до сих пор есть еще в запасе 3 флакона. Я всегда переживала, чтобы он у меня был. Это, ну, достаточно популярный аромат на рынке. Он входит в топ-5 продаж по всему миру. Это Chanel Fresh аромат. Я его безумно любила и люблю до сих пор. Это для меня что-то такое. И вот он у меня был и летний, и зимний, и дневной, и вечерний. То есть я его носила всегда. Он мне безумно нравился. Сейчас у меня уже, понятно, по долгу службы у меня и большой парфюмерный гардероб. И действительно, это интуитивно. Ты тянешься, когда ты открываешь шкаф, ты тянешь руку, там, условно, к белой рубашке либо к черной. То же самое и с ароматами. Если я открываю там свой шкаф, где у меня стоят ароматы, да, я понимаю, если на улице холодно, я беру какой-то теплый аромат. И я даже, ну, не думаю над этим. То есть у меня интуитивно тянется рука взять какой-то теплый аромат. Под настроение тоже, если это, ну, какая-то там грусть печальная, да, тоже есть определенные ароматы на этот случай, и это все происходит уже интуитивно, то есть там не надо стоять и думать, что мне там подойдет сегодня либо завтра. Поэтому парфюмерный гардероб, да, ну, прям очень рекомендую всем составить свой базовый парфюмерный гардероб. Если нужна помощь, обращайтесь к нашим консультантам, помогут, подберут и подскажут.
3: Давайте, раз мы опять-таки плавно подошли к этому вопросу, как же правильно тестировать? То есть, правильно ли эта идея? Вот вижу стенд, все, что вижу, на себя наношу, уже эти запахи все перемешались, уже, возможно, дурно, кофе, которое в магазинах уже сам выветрился, тоже не помогает. Нужно ли вот так вот набегами совершать? Получается ли таким образом тестировать? И вообще, сколько ароматов реально мозг способен в таком случае усвоить? И как же правильно делать? То есть это разбить это время, то есть выделить на поиск аромата месяц, по чуть-чуть ходить, либо там изначально вы советуете в интернете посмотреть, возможно, ноты, которые точно нравятся, и потом искать парфюм по этим нотам. Как вот грамотно подобрать, если человек, ну, допустим, даже выбирает впервые, у него даже приблизительно нет никаких предпочтений?
4: Так, по нотам точно не рекомендую выбирать, так как те ноты, которые, ну, условно, аромат создает парфюмер, а ноты уже прописывают маркетологи. И зачастую то, что мы видим в этой пирамиде, когда описание аромата, не факт, что вы услышите именно эти ноты, заявленные, когда вы будете слушать эти духи. Поэтому выбирать по нотам – это точно ошибочный путь, точно не стоит. Я бы рекомендовала наносить на себя, то есть приходить в магазин, просить консультанта нанести именно на вам, на кожу. Вот у нас есть два запястья, два аромата, этого более чем достаточно. Ну, то есть вы что-то послушали, вот если оно вам понравилось, нанести на запястье, на тыльную сторону, либо если это будет, ну, вот прям на запястье, либо на тыльную сторону. Запястье быстрее раскроется, потому что там, ну, теплее, горячее кожа, больше кровь входит. Вот, и походить час-два, послушать, как раскрылся на вас этот аромат, насколько он стойкий для вас, для вашего типа кожи. Вот я свой первый аромат у нашего бренда, я 3 месяца выбирала, тестировала вот таким способом. То есть я каждый день наносила какой-то новый аромат, ходила весь день, разнашивала его. Ну вот это прям, да, парфюм, это как одежда, ее нужно носить, разнашивать, слушать. То есть мы парфюм не нюхаем, слушаем и носим его. И так вы поймете, этот аромат подходит вам, не подходит, нравится, не нравится. Спрашивать у окружающих точно не стоит мнения. Ну, я считаю, что это очень неблагодарное дело, потому что, ну, люди выбирают, ну, мы должны выбирать то, что нравится нам. Многие ошибочно приходят и просят что-нибудь популярное, то, что берут все. Ну, как бы, зачем? Ну, нужно же выбирать то, что нам нравится. Мы же свою жизнь живем, поэтому выбирайте то, что вам нравится, именно, да, желательно на коже. Есть такие ароматы, вот, и у нас в каталоге они есть. Это из разряда молекул, это, ну, чисто синтетические, то есть там не будет даже в составе аромата написано, там даже жасмин, к примеру, либо что. Ну, то есть там именно синтетические молекулы в составе. Они только на коже раскрываются. То есть у всех, до этого я говорила, что есть теплый тип кожи, холодный. И вот у кого холодный, можно слушать на блотере. Вот эти ароматы я никому не рекомендую слушать на блотере, потому что они абсолютно иначе раскрываются. Ну, точнее, они только на коже раскрываются.
3: Скажите, вот у меня еще возник вопрос, захотелось уточнить, насколько вообще хорошая идея скупать огромное количество парфюма, хранить, пользоваться, не пользоваться время от времени, даже если вот очень нравится, портится ли он, особенно если мы неправильно храним?
4: Ну, есть определенные рекомендации по хранению флаконов. Как правило, в составе аромата там до, ну, 70-80-90% спирта, и за счет этого, ну, ароматы практически не портятся. Есть там указан заявленный срок годности, срок хранения. То есть при соблюдении условий хранения там можно очень долго пользоваться ароматом. То есть если вам нравится коллекционировать ароматы и там каждый день под настроение подбирать новый аромат, пожалуйста. То есть вот в холодильник вместо еды только ставьте, потому что на солнце, на открытом солнце нежелательно хранить и в сильно теплых помещениях.
3: А в холодильнике нормально?
4: Ну, лучше, чем на солнце. То есть, ну, вообще обычная комнатная температура, там 20 градусов вполне подойдет, не на открытых солнечных лучах.
3: Еще популярная тема, даже я видела в нашем одном минском торговом центре автомат с отливантами. вообще в целом вот идея то, что сначала протестировать какое-то небольшое количество парфюма, особенно если, ну, дорогой, ну, флакон там стоит уже несколько сотен долларов, и, ну, серьезная покупка, и протестировать не только вот один раз попшикались, а походили, а вот именно на протяжении недели, там, полумесяца, отличная идея. Но меняется ли сам парфюм от того, что его переливают, от того, что его переливают каким-то определенным способом, то есть, возможно, не совсем правильным. И есть уже не такая герметичная упаковка, соответственно, то есть он поконтактировал где-то с воздухом, где-то с светом. Хорошее, больше плюсов, минусов у такого варианта, либо хорошая альтернатива, все пользуемся, и в целом даже вдруг он надоест через эти 2 недели, не надо много денег отдавать на целый полноразмерный флакон.
4: Для выбора аромата это очень хорошая идея, и, ну, как, ну, я бы даже рекомендовала именно таким образом покупать ароматы, то есть сразу небольшую версию, если понравилось, уже там покупать большой объем. То есть это, ну, классная идея, потому что, ну, и у меня лично был опыт такой, когда ты покупаешь себе флакон там за 200-300 долларов, и он тебе просто не нравится. И никому из друзей не нравится даже подарить его. Но не получается. И тогда, ну, как бы безумно жалко потраченных денег. Поэтому вполне можно таким способом выбирать, покупать от Леванты, нараспив ароматы, это называется, по-моему, такая версия.
3: В рекламе так звучит, да?
4: Да. Ну, на самом деле, да, там будет меняться формула, да, окисляется аромат. Но, как правило, эти от Леванты либо нараспив, это, ну, небольшие объемы, то есть вы не будете год ими пользоваться. Ну, как бы, я думаю, что те, кто занимается продажей вот таких версий, они не будут рекомендовать, что там все, у вас 10 лет срок годности на этот мини-флакончик. То есть это будет небольшой срок годности для того, чтобы вам поносить месяц-два, понять, в путешествие взять с собой. Очень удобно маленькие объемы брать. Но там, да, действительно уже идет контакт и с пластиком, ну, немножко может незначительно измениться формула аромата. Поэтому долго такой флакон я бы не рекомендовала хранить.
3: И давайте в завершение программы обсудим слепые покупки. Может быть, очень может очень хотеться купить на каких-то распродажах, скидках, особенно если там они ограничены по времени, заказать где-то в интернете, и чтобы привезли уже флакон, там может не получаться его протестировать в интернете или в тот же самый подарок купить близким. Есть ли вообще какие-то варианты не ошибиться с выбором? Мы уже с вами обсудили немного ранее, что по нотам в целом, ну, такое себе выбирать. Я думаю, даже если конкретный бренд вам нравится, даже несколько ароматов тоже можно быть достаточно рискованно. Но есть ли вообще какие-то вот варианты, чтобы, ну, не прогадать, по крайней мере, очень сильно не пожалеть? Либо, ну, это такая все-таки история, лучше все равно ходить тестировать и не вестись на быстрые вот эти вот предложения маркетологов, что купи сейчас, потом не будет, потом все разберут.
4: Я все же советую тестировать все-таки. Ну, вслепую купить по описаниям, ну, это практически невозможно угадать. Да, если вы хорошо знаете, условно, какой-то парфюмерный бренд, у вас есть там 10 ароматов из этой линейки, они выпустили 11, и вы можете его купить. То есть, ну, наверняка он вам тоже понравится. То есть это в этом случае. Ну, просто единичный флакон покупать просто по описанию, потому что на него скидка, ну, я не рекомендую. То есть я сторонник того, чтобы пробовать, наносить на себя, разнашивать и слушать, как этот аромат раскрывается именно на вас.
3: То есть это будет
4: ли он вам?
3: Не экономия, а скорее то, что наоборот, потратим деньги впустую. Если они очень сильно лишние, то в целом можно, да?
4: Да, да. Именно так.
3: А на сегодня это все. В гостях у меня была директор бренда iParfum Катерина Бартось. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Radius FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Рофт. Оставайся на Radius FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Юля, и ее день часто начинался не с кофе, а с проверки настроения партнера. Если он писал тепло, ей было спокойно. Если отвечал сухо, внутри все сжималось. Если молчал, она уже искала причину в себе. Юля ловила себя на мысли: «Мое состояние будто зависит не от меня, а от него».
3: Не понимаю, но человек просто в настроении или без. При чем тут ее самооценка?
2: Потому что в близких отношениях мы часто начинаем считывать себя через реакцию другого. Если внутри нет устойчивого ощущения «я ок», мозг ищет подтверждение снаружи, и партнер становится главным зеркалом. Улыбается — значит, со мной все хорошо. Отдаляется — значит, я что-то не так делаю. Это усиливается, если прошлый опыт был нестабильным.
3: То есть человек как будто на эмоциональной подписке. Настроение другого обновляет его самооценку.
2: Очень точно. Проблема в том, что настроение партнера зависит от множества факторов: усталости, работы, своих переживаний. Но человек начинает брать это на свой счет и постепенно теряет опору внутри.
3: То есть любой его плохой день автоматически становится «я плохая».
2: Да, но это решаемо. Нужно, во-первых, разделять настроение партнера – это его состояние, а не оценка вас. Во-вторых, проверять мысли. Вместо «он холодный, значит, я не нужна» задавать себе вопрос: какие есть другие объяснения? В-третьих, возвращать фокус на себя. Что я чувствую, чего хочу, как могу поддержать себя независимо от реакции другого. В-четвертых, говорить прямо. Не угадывать, а уточнять. Ты сейчас занят или что-то не так между нами?
3: То есть лучше спросить, чем накрутить целый сериал в голове?
2: Да, самооценка не должна зависеть от чужого настроения, даже если этот человек вам очень важен. И зрелость отношений начинается там, где вы не растворяетесь в реакции другого, а остаетесь собой рядом с ним.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все решено, мне не звони, не люблю я давно. И у сообщений статус не прочту.
0: А еще для тебя.
2: Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now.
0: И очень скоро, и очень скоро.
3: So I stick them up.
0: Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь готова строить в Калужской области под ключ от проекта до сдачи. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шепшой. При этом глава государства подчеркнул, белорусские строители уже работают в области, но могут активнее. Он отметил, что сотрудничество с российскими регионами – это не только братские чувства, но и большая экономика. В Беларуси раскрыли крупную коррупционную схему. МВД возбудило 45 уголовных дел о взятках в ОПК, энергетике, ЖКХ, строительстве, транспорте и образовании. Должностные лица получали вознаграждение от участников тендеров за выбор нужных поставщиков, стройматериалов и электрооборудования. Схему разработал учредитель нескольких коммерческих организаций. Задержано 44 человека. Нашествие чаек фиксируют в Минске. Птицы в основном обитают на крышах многоэтажек, которые похожи на привычные для них скалы и острова, а столичные водоемы стали для пернатых идеальной заменой моря. Жители столицы жалуются, что чайки мешают спать ночью и портят машины во дворах. Все дело в том, что помет чаек содержит едкую кислоту, которая выжигает лак на кузове автомобиля. В Испании из-за жары в этом году умерли почти 4 тысячи человек. Такие данные озвучил премьер-министр страны Педро Санчес. Кроме того, власти Испании ранее объявили о чрезвычайном положении в стране из-за неконтролируемого распространения лесных пожаров в регионе Мадрида и провинции Авила. Санчес назвал текущий год одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Белорусская Арина Соболенко вошла в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Ее доход за последний год составил 36 миллионов долларов. Большую часть из этой суммы спортсменке принесли рекламные контракты, выставочные матчи и другие коммерческие проекты. Еще 14 миллионов долларов Арина Соболенко заработала в виде призовых. И в завершении зацепил трек в эфире, но не знаешь его название. Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий. Реклама.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
1: Пап, можно я тебя поцелую?
2: Денег нет, меня уже мама поцеловала.
0: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

больше классных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно

0: службы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Признавайся, сколько раз ты нажимал «забыл пароль» просто потому, что физически невозможно запомнить десятки сложных комбинаций из букв, цифр и знаков. В итоге мы либо пишем одинаковый пароль на все сайты, либо доверяем их браузерам и думаем, что их никто не взломает. А как было бы круто иметь собственный цифровой сейф, который хранит абсолютно все твои ключи, карты и логины, да еще и с гарантией, что никакой хакер в мире не сможет до них добраться. Оказывается, перенести всю свою безопасность в карман можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
2: Это девайс MixKey, который называют первым в мире флеш-ключом с полноценным сенсорным экраном. В отличие от стандартных ключей, где из управления есть только одна кнопка, здесь встроен 2-дюймовый дисплей. То есть управлять своими данными можно прямо на самом устройстве. Он хранит более 3000 паролей, работает как физический ключ двухфакторной аутентификации и даже умеет делать NFC-карты для открытия дверей. Но главное, работает полностью офлайн, без всяких облаков, интернетов и прочего. Так что удаленно взломать его попросту невозможно. А выглядит он как сенсорный мини-телефон, который помещается в ладошку. Есть еще одна фишка от разработчиков. Если тебя заставляют ввести пин-код силой, ты вводишь специальный тревожный пароль, и гаджет мгновенно стирает реальные данные, показывая фейковое хранилище. Стоит такой девайс $130. Это примерно 380 белорусских рублей. В сети уже спорят, заменит ли этот гаджет привычные менеджеры паролей. Но лично мне кажется, что это подходит только для тех, кто слишком тревожится о своих данных, либо постоянно забывает пароли.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории дожди, ночью по восточной половине сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Минске и Гродно ночью 11-13 тепла, днем 18-20 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюса, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 20-22 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
8: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Ноу Ит Олл.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Витебске и Бресте 19-21 тепла, в Могилеве и Гомеле днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockston Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Витебске и Бресте 19-21 тепла, в Могилеве и Гомеле днем плюс 20-22. С прогнозом погоды себя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Витебске и Бресте 19-21 тепла, в Могилеве и Гомеле днем плюс 20-22. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. В Минске и Гродно днем плюс 18-20, в Витебске и Бресте 19-21 тепла, в Могилеве и Гомеле днем плюс 20-22. С прогнозом погоды себя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.